Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Today's hit music. Power Heat Radio.
1: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Тимур Хитрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Philadelphia stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Number one.
2: Hit music
1: station. 104.5 FM.
2: Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Dub Dogs и это The Fade Out Vibe.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

Немного райских куплетов и припевов с утра еще никому не повредили. Но, друзья, уже раннее утро, уже пора пробуждаться и отряхивать с себя вот эту вот немножечко райскую негу, назовем ее так. Я вот сейчас сидел и думал, когда ты спишь по 3,5 часа в сутки, с одной стороны, это, конечно, плохо и по ощущениям, и для организма не очень такой график существования. Но, с другой стороны, когда ты после 3,5 часов сна приходишь на работу в 7 утра, надо сказать, и своим, скажем так, настроением и голосом будешь всех остальных, это, во-первых, делает тебя человеком, настроенным против сна, не на словах, а на деле. Ну, а во-вторых, вдохновляет, может быть, и каких-то других людей, в частности вас, дорогие радиослушатели, на то, чтобы тоже как-то проснуться и воспрять духом. Уж если я после 3,5 часов сна смог, значит, и у вас все получится. Я в вас в любом случае верю. Если как-то сомневаетесь, я буквально через несколько минут вернусь, буду еще дополнительную информацию обо всем об этом сообщать. Ну и вообще, будет много всего интересного и прежде всего, конечно, духоподъемная и бодрящая музыка. Зовут меня Вячеслав Каверин.

Nothing просит Бекки Хилл. Скажи что-нибудь. Ну, когда женщина так красиво, так громко, самое главное, просит, надо что-то делать, надо что-то действительно говорить. 7:10 в Мурманске. Это утреннее шоу «Один против сна». Сейчас здесь в студии один я, Вячеслав Каверин. Но ровно в 8 с началом программы «Круиз-контроль» ко мне присоединится Макс Байков. И сегодня речь пойдет у нас о теме, с которой, я уверен, абсолютно сталкивался любой автолюбитель. Если вы живете в Мурманске, если вы живете в городах, которые находятся неподалеку от Мурманска, неважно это совершенно, потому что так бывает раз в жизни, как минимум. Это хорошо, если один раз у вас такое бывает. Я говорю о тех случаях, когда вы утром выходите, а может быть, даже и не утром, может быть, вечерком вы собрались куда-нибудь ехать в театр, к теще на ужин или еще куда-нибудь, и выходите к своему авто, а авто перекрыто, выезд вашего авто перекрыт каким-то другим припаркованным автомобилем. Хозяина не видать, записки с номером и вообще какой-то таблички с номером нет, время уходит. И если вам эта история знакомая, то, пожалуйста, сегодня в нашем обсуждении с 8 до 9 утра в круиз-контроле откликайтесь. Случалось ли вам оказаться в такой ситуации, как вы решили в итоге вопрос? Ждали хозяина терпеливо, вызывали ГАИ, сигналили, искали владельца по соседям. Некоторые, знаете, подходят и покрышку пинают так, чтобы сигнализация сработала. Бывают разные совершенно случаи, и сегодня пытаемся мы выяснить, как вообще в целом из этой ситуации выходят наши слушатели. И, кстати, еще один вопрос. А под вашим лобовым стеклом лежит ваш номер телефона? На всякий случай. Вдруг вы кого-то заперли и даже не заметили. В общем, друзья, откликайтесь, пишите, пока накидывайте свои истории. У нас на стене нашей группы ВК по соответствующим постом. Можно сообщение сообществу, если желаете соблюсти анонимность. Ну, для всех, кроме нас, конечно. Можно писать через приложение. Если история не очень длинная, то, я думаю, вы справитесь. Так вы соблюдете абсолютно полную анонимность. Ну и звонки с вашими сообщениями том и истории будем принимать мы в том числе и с 8 до 9 утра в круиз-контроле.

0: Реклама на Power Hit Radio. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: На Power Hit Radio. Один против сна. Let's go.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: 7.21, совсем ранехонько в Мурманске, а я уже готов вас порадовать прогнозами погоды. Вообще, конечно, есть и ложка дегтя в этой бочке меда, но давайте сначала о текущих метеоусловиях. Около 2 градусов со знаком плюс в данный момент, и юго-западный ветер, он усиливается. Он ночью вот как-то разгонялся постепенно, и синоптики обещают, что сегодня он будет все-таки в порывах до 20 метров в секунду. Это кое-где по области. У нас, я думаю, метров 14-16 обязательно будет. В общем, юго-западный, южный сильный в течение дня. Это вот та самая ложка дегтя. А теперь давайте к бочке меда переходить. Без существенных осадков, переменная облачность и температура воздуха, друзья мои, плюс 6, плюс 8. По сравнению со вчерашними 1-3, это просто уже сказка какая-то. Хотя бывали сказки и поинтереснее. В 2018 году для сегодняшней даты, для 15 октября, был установлен температурный рекорд плюс 12,7. Но и сегодня тоже неплохо, я считаю. 6-8 тепла, напомню, ветер южный, юго-западный сильный в течение дня и без существенных осадков.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: April Girl, Lift Me Up.

0: «Нежный заряд».
1: В топку вашего настроения и в топку вашей бодрости духа летит все. Не только отличная музыка, но и вдохновляющие цитаты. Сейчас и они пойдут в ход, они пойдут в огонь, как говорится. Жюль Верн. Один из моих любимых писателей, но в детстве. Сейчас вряд ли бы, конечно, я смог бы оценить все те книги, которые запоем я читал, будучи ребенком.

0: подводные лодки. И действительно, сейчас существуют, конечно, не совсем полностью электрические, но дизель-электрические подводные лодки существуют. Ну, я думаю, что недалек тот день, когда будут и полностью. Но так или иначе, этот человек правильно подметил, что ключевой дефицит на старте дня – это не время, не знание и даже не магний с цинком или еще чем-то, а собственный энергетический тонус, который нужно вовремя запустить. А вовремя – это вот прямо сейчас. Прямо сейчас утром, и энергия сама себя в чашку не нальет, как кофе, значит, нужно заряжаться самим. Предлагаю для этого задержаться на Power Hit Radio. И еще одна цитата как-то попалась мне на глаза, и я понял, что она относится не только к майской Москве, а цитата эта из композиции «Москва майская» Василия Лебедева-Кумача, ну и вполне себе к Мурманску, причем осеннему, легко можно ее отнести. «Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней, с добрым утром, милый город». Дальше я как-то не могу вам процитировать, но очень хорошо. Мне кажется, на вот этой фразе «с добрым утром, милый город» можно и остановиться. Но ни в коем случае не останавливается музыка у нас. Буквально прямо сейчас она продолжится. И совсем скоро вернусь к вам с аппетитными новостями в рубрике «Полярный эспрессо».
1: Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Помочь спасти жизни может каждый.
3: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. Доброе сердце объединяет, чтобы спасти.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы — автосалон Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Один против сна на Power Hit Radio.

0: Полярный эспрессо.
1: 7.38 в Мурманске. Сколько бы нам всем нутрициологи и другие разные полезные люди не рассказывали о значении и пользе хорошего питательного завтрака. Даже помню, какой-то кучерявый мужчина с пистолетом в руке тоже рассказывал про питательный завтрак. Это было в кинофильме у Тарантино. Так вот, друзья, все равно хочется вкусного кофе, ну или чая, кому что больше нравится, и какого-нибудь крутого десерта. И вот сейчас речь как раз пойдет про них. Про десерты, про сладкий Петербург. Там, в Петербурге, 8 октября подвели итоги первого гастрономического фестиваля «Петербургский десерт». Шел этот фестиваль ровно месяц. Представляете, сладкоежки каждый день туда, как на работу. С 8 сентября и в нем участвовали 174 ресторана, кафе и кондитерских. Организаторы – это комитеты по развитию туризма, соответственно, Санкт-Петербурга и Фонтанка.ру. А победители выбирали сами гости онлайн-голосованием. Вот те самые люди, сладкоежки, которые каждый день туда, как на работу. И вот три десерта, которые попали, что называется, и в заголовки, и в сердечки гостей. Ну, разумеется, в желудке они тоже побывали. В номинации «Исторические рецепты» победил бал Романовых от «Север Метрополя». Русская шарлотка из печенья Савоярди, значит, чай Эрл Грей, крем с шампанским, малина и гранат, а сверху съедобный жемчуг, цветы и золото, отсылка к костюмированному балу 1903 года. Лучшим современным десертом стал моченый. Потрясающее название. Уже за это хочется поставить плюс. Десерт моченый из литературного кафе. Что там? Там бисквит, пропитанный топленым молоком, потому что топленое молоко это как-то странно. Топленым молоком, ржаное мороженое, взрывная карамель и, внимание, шоколадная земля. Вообще, «Шоколадная земля» — потрясающее название, которое отлично подходит новому альбому Тимура Родригеса. Ну и третий десерт. Лучший десерт для тех, кто считает калории. Ванильно-лаймовый пудинг из тапиоки от гостиной «Ротонда» отеля «Астория». Всего 99 килокалорий, а песочный тюиль повторяет рисунок стеклянного купола зимнего сада. Я представляю, какая это вкуснота и красота одновременно. Это еще, кстати говоря, не все. «Палкин» — это такой ресторан называется. Взял классику с миндальным блан-манже, а «Гарсон» с Павловой в виде розы из безе, вишни и фисташки. «Хопс» — тоже название ресторана с пирожным «Окно в Европу» на бородинском хлебе. Ну, естественно, на чем же еще делать «Окно в Европу»? Только на бородинском хлебе. «Кристалл» с ленинградским набором из 7 советских пирожных. Вот это креативно. Очень многих, я думаю, привлечет такой набор. А потом, конечно, придется бегать очень много по Петербургу, сбрасывать калории. И «Оранжерея». Так называется заведение музея Державина. Даже при музее Державина люди держат кафе и там что-нибудь интересненькое придумывают. Так вот, они придумали пирожное «Златый шиш» на ананасе, как вы понимаете. Вечером того же дня, 8 октября, прошел отдельный конкурс семи шеф-кондитеров. Гран-при получил Вячеслав Кучеренко из Four Seasons с десертом «Мазарен». Первое место — Екатерина Желвакова из «Астории» с «Нессельроди». И лауреатом стал Дмитрий Шипков из «Гранд-отеля Европа». Сладкий Петербург у нас сегодня быстренько промелькнул. Я думаю, что многим из вас захотелось, если не сейчас, то на обеде сегодня выскочить куда-нибудь, что-нибудь этакое себе прикупить в ближайшей кондитерской. А я за финалю сегодняшнюю утреннюю аппетитную подборку новостями с другого конца света, из США, в городе Грейт Фоллс, это штат Монтана. На этой неделе открылся ресторан, называется «The Steeds». Его владельцы Стивен и Лола Галлоуэй установили на участке жарки робота Флиппи компании Miso Robotics. По заявлению ресторана, это первое заведение в Монтане с такой системой. Но единственное, друзья, могу сказать, что эту информацию я почерпнул из рекламной, так сказать, агитации, рекламного проспекта данного ресторана. Поэтому, ну, сами знаете, реклама может частенько перехваливать себя. Сразу они подчеркивают, во-первых, что робот отвечает именно за жарочную станцию, не заменяет всю кухонную команду, за ним следят, чтобы он там бед не натворил. Ну и, естественно, владельцы объясняют свое решение заменить человека роботом на кухне тем, что они стремятся сделать приготовление более стабильным. Вот такие новости, как говорится, с кухонь и ресторанов мира к этому часу. Движемся дальше. На очереди у нас рубрика «Откуда звук?». Это будет чуть позже.
0: Полярный эспрессо.

0: на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
4: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Обзоры скидок, советы стилистов, подборки подарков на все случаи в официальной группе ВК «Северного Нагорного». Подпишитесь, чтобы не пропустить.
5: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
7: Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Откуда звук?
2: Приглашаются к участию все меломаны, но меломаны уже сами себя обнаруживают, звонят во все колокола и, в частности, на наш телефонный номер 488-448. Как всегда, будем сначала знакомиться. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Это Валерия.
2: Валерия.
3: И светофор на долине уюта работает.
2: А, Валерия. Та самая знаменитая Валерия, которая одно время каждое утро звонила и рассказывала про неработающий где-либо светофор, да? И то вот как раз «Светофор на долине уюта» был последней серией в этом сериале. Неработающие светофоры города Мурманска. Ну, я рад, что хоть что-то поменялось. Смотрите, люди пошли к нам навстречу, приехали, починили светофоры. Валерия, теперь постараемся вас еще как-то наградить за все ваши труды, звонки и все прочее. У нас на кону шопер фирменный, пауровский. Такой нигде нельзя, конечно, купить. Можно только у нас выиграть. Что нужно делать? Я думаю, вы прекрасно знаете, если постоянно слушаете наш утренний эфир. Сейчас послушаем одну композицию от проекта «Мэмэй». Потрясающее название, мне нравится. В жанре джаз, блюз, вот что-то такое. Но это, естественно, кавер-версия. Вам нужно будет догадаться по некоторым аккордам, может быть, какие-то слова знакомые всплывут, может быть, мелодия. Ну, а так или иначе, нужно вспомнить, кто исполнял эту композицию в оригинальной версии. Естественно, я буду давать подсказки, ну, варианты ответа как минимум вам сообщу. Валерия, готовы послушать сегодняшний кавер?
3: Да.
2: Ну, поехали.

0: красивая такая мелодия, расслабляющая. Ну а что, Валерия, вам-то вот сейчас надо бы напрячься, а не расслабиться. Нужно подумать, не напоминает ли это что-то. Есть ли свои варианты какие-то?
1: Нет, давайте ваши.
0: Значит, смотрите, есть вариант, что это Мадонна, есть вариант, что это Шакира, есть вариант, что это Кайли Минок, и четвертый вариант – это Дуа Липа. Вот, мне кажется, помладше всех предыдущих перечисленных, самая молодая из всех этих участниц. Итак, Мадонна, Шакира, Кайли Минок и Дуа Липа.
1: Ну, давайте Кайли Минок возьмем.
0: Кайли Минок возьмем. Нравится она вам больше прочих, да? Это певица. Ну что ж, Валерия, ваш вариант прекрасен. Я бы очень хотел послушать, как эту песню исполняет Кайли Минок, но это, увы и ах, неправильный ответ. Есть шанс и у Валерии реабилитироваться, сейчас снова набирая наш номер. Ну и, может быть, у кого-то другого. Люди звонят непрерывно. Кто на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
0: Сергей, очень приятно. А что касается имени того, кто пел эту песню в оригинале, помните ли вы его? Или ее, скорее так, будет правильно.
2: Помнить не помню. Давайте попробуем угадать. Пусть будет такой странный вариант Шакира.
0: Пусть будет такой странный вариант Шакира. Нет, знаете, молния в одно и то же место дважды, может быть, конечно, и бьет, но не в рубрике «Откуда звук?». Шакира у нас вчера была. Это песня другой певицы. Ох, не думал я, что мы сегодня так долго с вами будем играть. Ну, ничего, ничего. Сейчас, я думаю, уже разберемся с третьего-то раза. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А вы нам из метро прям звоните, я так понимаю, судя по звукам. Как зовут вас?
3: Сонна.
0: Простите, как?
3: Мадонна.
0: Я думал, что вас так зовут. Не, Мадонна неправильный вариант, ребят. У нас остался только один верный из четырех перечисленных. Давайте уже сейчас кто-то должен дозвониться и поставить точку в нашей сегодняшней игре. Мадонна, Шакира, Кайли Минок, все вычеркнуто. Нужно вот вспомнить, какой вариант-то был четвертым. Кто у нас моложе всех перечисленных? Алло, здравствуйте.
4: Кирилл на связи.
0: Кирилл на связи. А как зовут исполнительницу оригинальной версии?
4: Ну, я думаю, Дуа Липа.
0: Я думаю, Дуа Липа — это абсолютно правильный ответ. Вот что я думаю по этому поводу.

2002 года тогда вышла эта песня, название «Дань памяти знаменитому фокуснику Гарри Гудини», песня называется «Худзини», и в Великобритании этот трек добрался до второго места в американском Billboard Hot 100, американский главный чарт, занял 11-ю строчку, ну и в 24-м году, 2024-м, песня еще и вдобавок получила Billboard Music Award как лучшая танцевальная песня. Немножко не распознали у нас сегодня барышни, но мужчины оказались на высоте. Мужчину этого по имени Кирилл я прошу задержаться, не только на высоте, но и на нашей частоте. За эфиром расскажу, где и как вы сможете получить свой приз. Ну и напомню, будем мы эти призы еще сегодня в течение дня и утра разыгрывать. Так что не расстраивайтесь, лучше ловите такие возможности далее на нашей волне.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
4: И вот я уже не один, в студии Макс Байков. Начинается круиз-контроль. Макс, здравствуй.
5: Доброе утро, Вячеслав Каверин.
4: Как там на дорогах вообще?
5: Слушайте, там прекрасно.
4: У вас, на самом деле, все хорошо, мне, я заметил. У нас там в Первомайке все срыли.
5: Ребята, вчера был на встрече с губернатором. Секретная встреча с руководителями СМИ. Не будет центр бесплатный. Забывайте про это.
4: Серьезно?
5: Ну, парковки.
4: А
5: вот
4: меня-то
5: все...
4: пустят?
5: Не-не-не, пешком... Бесплатно. Даже больше скажу. Говорят, что к Новому году площадь 5 углов появится. Без фонтана. Я говорю, ну без фонтана
4: без мы перезимуем.
5: Да. Как-нибудь переживем. В общем, радость нас ждет. Все это нас ждет. Постепенно что-то неизвестное вам ранее буду рассказывать. Ну, к случаю, если придется. А вообще мне нравятся последние дни. Главное, ветра нету. Очень классная погода. Несмотря даже, пусть минус 3 утром, пусть плюс 3, все равно ветра нету, и это кайфово.
4: Ну, об этом мы еще подробнее поговорим. Спонсор программы ООО «Восточная экзотика» приглашает на выставку-продажу товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский, 51. А вообще, конечно, нас, как всегда, в круиз-контроле интересует то, что происходит на мурманских дорогах, помимо того, что где-то что-то разрыто. Но сейчас главное, это не случилось ли где ДТП и пробок, связанных с этим ДТП. Об этом, как всегда, сообщайте нам в студию через приложение или сообщение сообществу.
5: На следующей неделе вот могу пованговать немножко, потому что погода тоже несколько поправится, даст возможность еще асфальта накидать на улице. И этот асфальт будет на Софьи-Перовской и на Книповича. Соответственно, там будут работы. Вот там могут быть проблемы. Но это на следующей неделе. Что узнаем конкретно, будем вас предупреждать. А сейчас о проблеме, которая бывает, как правило, ну, я думаю, что в большинстве случаев это либо у дома, либо у работы. У меня чаще такое происходит у работы, чем у дома, потому что у меня есть философия. С ней я вас познакомлю чуть позже. Короче, если вы спешите или туда, или сюда, может, на какую-то встречу, в театр, Слава приводил пример уже у нас утром, на вокзал у меня было такое как-то, а выезд чужой машины перекрыт, хозяина не видно, нету этого нехорошего человека, записки с номером тоже нету, и вот этой специальной наклейки или букв там выдавлено тоже нету. Я думаю, что раз в жизни вы с этим досталкивались. Поэтому мы у вас спрашиваем, случалось ли вам оказаться в такой ситуации, как вы решили вопрос. Ждали хозяина, вызывали ГАИ, сигналили, искали владельца по соседям. А и лежит ли под вашим лобовым стеклом номер телефона? Ну так, на всякий случай.
4: Может быть, вы кого-то запрете? Бывает такое, и не заметите даже этого
5: момента. Они должны быть. Как можно не заметить? Если ты запер кого-то и не заметил, иди, бери свои эти пластиковую карточку права
4: и сжигай
5: в шреддер. Можешь в ГАИ отдать. Прям туда. Заберите у меня, я это.
4: Ты знаешь, я вот, судя по тому, что читаю о соцсетях в пабликах, которые так или иначе посвящены общему, так сказать, движению дорожному. Так вот, там, судя по тому, как часто там людей запирают, очень многим надо права в шреддер положить.
5: Булгаков еще писал, не читайте советских газет.
4: Ну, ты видишь, там...
5: Моя рекомендация
4: не совсем советская.
5: Ни до, ни после. Да, стиль написания остался. Люди...
4: Стиль-то, да.
5: Да, поэтому...
4: Никуда не денется.
5: Так, давайте,
4: друзья,
5: еще раз. Да, напоминаем, 488-448 это главное, оперативное. Вот туда всю информацию нам через этот телефон сообщайте. Кроме того, в ВК пишите. И через приложение можно написать и голосовое отправить. И на сайте, если уж так вы у компьютера случилось, прибываете, то там тоже на коллегах. Накайте нам какую-нибудь историю.

0: сегодня говорим о тех случаях, когда вас заблокировала другая машина, никакого номера под лобовым стеклом и вообще где-либо нету, вы не знаете, где хозяин, а время поджимает. Оказывались ли вы в такой ситуации, задали мы вам вопрос, и как вы выходили, собственно, из положения?
1: Бывает же хуже, когда номер есть, а там нету абонента. Абонент не абонент, да. Или человек уверен, что у него там номер есть, а это я.
0: Поэтому чувствует себя расслабленным.
1: Чувствует себя расслабленным, даже ждет звонка. Но это у меня было, я никого не блокировал, это в сервисе у меня было. У меня, короче, специальная плашечка такая, и туда ты выбираешь цифры и вставляешь. Ну вот ты вставил, и несколько лет проходит, и одна цифра выпадает. И сидишь, ждешь, тебе позвонят с сервиса, а эти сволочи не звонят. Уже приходишь, ты говоришь, вы чего не звоните? А как, говорит, мы позвоним? Посмотри.
0: У вас
1: там цифры не хватает. Да. Самое смешное, что еще предпоследнее. С последней как-нибудь можно что-то там пошутить. А предпоследнее слишком много вариантов.
0: Вчера мне, значит, дескать, попадался, опять же, в нелюбимых вами советских газетах. Значит, это реально на сайте газета.ру. Автоюрист отвечал на вопросы, что делать,
1: говорит,
0: если вы оказались в такой ситуации.
1: Ну, это юрист федерального масштаба, и советы тоже федерального масштаба.
0: То есть, если это на парковке торгового центра, нужно идти непосредственно в радиобудку, чтобы по громкой связи объявили. Если это каршеринговая машина...
1: А я даже знаю, как надо объявлять.
0: Как?
1: Не надо объявлять, что вы работаете. Заблокировали. Нет. Надо сказать, что ДТП, человек прибежит сразу.
0: Это естественно. Мы все прекрасно знаем. Что касается, если машина каршеринговая, то надо звонить в управление, так сказать.
1: Чтобы нет каршеринга, нет проблем.
0: У нас в Мурманске, да, такого не бывает. Но главное, что подчеркнул автоюрист, самоуправством заниматься нельзя. Нельзя эвакуировать каким-то образом, откатывать его в сторону. Тем более, когда, если он стоит на...
1: Ну, от себя могу добавить, не надо стучать по лобовому стеклу.
0: Ну,
1: тоже вы можете оказаться сильнее его. Я однажды так оказался.
0: Вот эта история, давайте.
1: Это история на Егорова. Мы, помнишь, у нас там въезд и особая парковочка между зданием педагогического института и нашим офисным зданием.
0: Да,
1: она
0: под
1: шлагбаумом. И так случилось, это зима была, кто-то взял и поставил свою гнилую Мазду прямо перед шлагбаумом. А у меня была встреча, до которой, ну вот просто, ну то есть ты выходишь, обычно понимаешь, тебе ехать 10 минут, выходишь за 20 минут. Соответственно, ты временем располагаешь, но небольшим. Стоишь, ничего там не было. Прям чувствую. Но машина теплая еще, видно, потому что снежок падал. И так я подошел там по двери, тук-тук, нет. По стеклу так пальчиками тук-тук, не срабатывает сигналка. Но я вижу, что она есть в этом.
0: А что ты покрышку не пнул?
1: Пенал, покрышки, пенал. Да. Все это тук-тук делал, короче. В итоге я понял, что надо тук-тук чуть-чуть посильнее и сделать по лобовому. И так сложил, что пальцы сжались в кулак, как в той песне. И ребром кулака каким-то образом я вот так вот делаю тук, и у меня рука туда
0: какую-то
1: уходит.
0: Какую-то болевую точку нашел.
1: Да. Рука уходит в лобовое стекло с хрустом. Пэм, притом хруст не руки, а хруст лобового стекла. Но встреча была, которую не отменить. Я понимаю, у нас там видеонаблюдение есть, у нас сидел и до сих пор в этом здании консьерж, который все это как бы бдит.
0: Ситуацию... Я сразу вспомнил человека с фразой: «А кто это
1: вот, сделал?» Да, ну примерно так. Но я подошел и предупредил, я говорю, чудик какой-нибудь появится с Мазды, оставьте его, пусть стоит, ждет, я вернусь через полчаса, у меня там встреча не длинная была. Короче, сбегал на эту встречу, весь в мыле, потом возвращаюсь, да, стоит, а я 5 минут. Я говорю, ты заблокировал там 20 машин. А у меня вот эти. Короче, и он говорит, 20 тысяч. Я говорю, не, дружок, пойдем ко мне в офис.
0: Сейчас мы все оформим.
1: Мы поднимаемся, я говорю, пиши записку, это раз. Во-вторых, тебе поставят стекло. Окей, готов? Да, готов. Говорю, поедешь вот туда-то, к Тёме. Я звоню Тёме, это наш человек по лобовым стеклам специально обученный. Я говорю, сколько стоит на такую-то модель такое-то стекло? Он говорит, там, я не помню, то ли 8 тогда это стоило. Ну, более-менее.
0: Какие были славные
1: нормально,
0: времена.
1: Да. Вот. Я говорю, слышал, пиши, я претензий не имею. Вот так вот на 8 тысяч я постучал.
0: Прекрасно. Кто на связи? Здравствуйте.
2: Доброе утро, меня Дмитрий зовут.
0: Рассказывайте, Дмитрий, свою историю.
2: Два случая, смотрите. Первый случай, это я в доставке работал, знаете, как закон подлости. Приезжаешь, такой думаешь, сейчас я быстренько забегу, заказ отдам, там сейчас
1: устану. А там макароны поштучно принимают, да?
2: А там лифт не работает, клиент долго выходит, там еще что-нибудь, в итоге выходишь, ну, как говорится, водитель второй машины стоит, говорит, ну и что, ты такой, да ничего, говорит. А второй момент, знаете, меня тоже удивляет, когда встанешь так где-нибудь, вторая машина может выехать, а там танк выйдет. Ну, ты такой выходишь, а тебе водитель второй машины говорит, ты что меня так запер? Ты такой стоишь, смотришь, думаешь, ну, дружище, тут же можно проехать.
1: Разный навык.
2: А тебе так, ну, да-да, как бы, ну, два раза лишних руля прокрутить, как бы, и все нормально. Но нет, надо повозмущаться, поругаться, знаете, как бы, ну... Поэтому тут такие ситуации бывают разные.
1: Но вы на этих случаях научились, теперь не делаете.
2: Конечно, это же в голову сразу все впало, поэтому все запомнилось потихонечку, аккуратненько. Стараюсь этого избегать, соответственно.
0: Спасибо, Дмитрий. Хорошего дня.
1: Видите, а обычно говорят, что в голову впадает только так, если в голову вбивать. Mm-hmm. Нет, и просто разговор.
0: Вот вы теперь тоже по лобовому не стучите, наверняка.
1: Я теперь тоже.
0: Только по дереву.
1: Особенно сейчас.
0: Значит, друзья, сегодня мы обсуждаем тему запертых, заблокированных автомобилей. Случалось ли вам оказаться вот таким вот запертым, заблокированным автолюбителем? Как вы искали водителя авто, который вас заблокировал? Вызывали ГАИ, ждали хозяина, как-то пытались вызвать срабатывание сигнализации и так далее. Пишите, звоните. Продолжается круиз-контроль, продолжается он автохитом. Одна из моих любимейших песен. Shut up and let me go. Mm-hmm. Заткнись и дай мне проехать. Mm-hmm. Примерно так можно перевести. Mm-hmm.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Снова в Мурманске выставка-продажа товаров из Индии. 16 по 25 октября. В павильоне Мурман-Экспо вас ждет настоящий восточный колорит. Индийский чай, рис, ароматные специи, украшения, товары для красоты и здоровья, текстиль. Ежедневно с 11 до 19. Кольский 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман-Экспо ВКонтакте.
2: Круиз-контроль.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
4: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
7: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
8: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
9: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
10: Без возрастных ограничений.
2: Круиз-контроль.
1: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Знаешь, что самое смешное, Макс, когда ты рассказывал, что, дескать, на улице комфортная погода, и самое главное, что нет ветра, что на самом деле на сегодня синоптики штормовое предупреждение вообще выкатили. Да, усиление ветра.
2: Во сколько?
1: Ну, в целом, вообще, на весь день прогнозируется юго-западный, южный сильный ветер. Я даже с утра это узнал, еще даже до того, как вышел из дома, уже заранее испугался.
2: Не, ну, это все понятно. Дело в том, что погода, видишь, она уже поменялась. Вчера такого плюса в это время не было. И дальше будет тоже теплее, но кто-то же должен нам это тепло сюда доставить.
1: Ветер.
2: Вот он самый.
1: Он могучий,
2: самый,
1: он гоняет стаи тучи тепла. Плюс 3 градуса сейчас в Мурманске, юго-западный ветер уже 8, в порывах 12 метров в секунду, и переменная облачность в течение дня, без существенных осадков, ветер, как я уже сказал, будет сильным, и вообще воздух сегодня обещает прогреться, по крайней мере, синоптики нас в этом заверяют, от 6 до 8 градусов со знаком плюс. Это просто сумасшедшие показатели для середины октября. Вообще, покров был, значит, снег должен уже лежать.
2: А, ты уже так?
1: Я уже, да.
2: Ты на другой календарь перешел.
1: Да, я календарь перевернул.
2: Ты перевернул полностью несколько раз вот этот толстенный ежедневный и перешел на тот, который с иконами, да?
1: 6-8 градусов сегодня, снег пока нет, ну и в ближайшие дни не предвидится. Вообще без существенных осадков.
0: Круиз-контроль.
2: Ну, осень хороша, что говорить, это классно прям. А давайте возвращаться к нашей теме. Бывает хорошая погода, все прекрасно. Вы выходите во двор, собираетесь сесть в свой автомобиль. Наверняка он даже у вас уже прогрет, если это дело осенью или зимой. И тут бац, а перед вашей машиной стоит какой-то пип. Автомобиль.
1: Пикап, назовем его так.
2: Стоит какой-то пикап, да, и не дает вам выехать. Вы знаете, вот на самом деле у меня есть логика, чтобы не попадать в эти ситуации и не быть заблокированным, надо просто предусматривать возможность такую, чтобы тебя не смогли заблокировать.
1: Это как?
2: А это очень просто.
1: Там
2: смотри.
1: Круг из соли?
2: Нет, не круг из соли, но круг на самом деле рабочая тема. Вот у вас есть вход в подъезд, да? Понятное дело, у вас немножко по-другому, у нас дом с одним подъездом. А когда подъездов много, вы как бы круги вот так вот очерчиваете вокруг подъездов, условные 5 метров направо, 5 метров налево. Там, возможно, круг следующего подъезда, вот этот условный, пересекается. Значит, это точки напряжения. Вот здесь и напротив подъезда велик шанс, что вас заблокируют. Велик шанс доставки, велик шанс то, что... Ну, доставка бывает разная. Бывает, быстро приехал, бывает, человек доставка привез обувь, одежду даме, да, она мучительно долго будет мерить. Нет, ну мужчина что там мыть? Накинул на себя, окей, все нормально, забрал. А дамы это долго могут делать. И поэтому, ну, всякие случаи. Даже те люди, которые вечером поздно вернулись, и они вот как будто бы ваши соседи добрые, улыбаются, все хорошо, но он подумал, да я же раньше всех уезжаю. И спит до 11. Вот. И когда мы выходим за вот эту визуальную линию, 5 метров туда, 5 метров сюда и перед подъездом вашим, то уже все. Вот то, что дальше, есть шансы, что вас не заблокируют. Конечно, если у вас не супер двор-колодец, где нарушены все правила парковки, да. Черти что происходит. Да. У Славы действительно это так, потому что вот этот вот внутренний пятачок, который когда-то был, наверное, психологически отдан детям, он превратился в и дети там, и автомобилисты, и что там только не происходит зимой там. Вообще чудеса. Короче, вот там, да, это вы все, вы в колодце. Но есть шанс, смотри, находишь центр этого колодца, визуальный. От него отмеряешь 30 метров, ну, как вий. И вот туда, за дом, у тебя хорошо, дальше лес, в лес, вот там паркуйся, там тебя точно никто не заблокирует.
1: У нас были некоторые сложности с парковкой, вот там, действительно, там вот где-то говоришь,
2: в лесу, да?
1: Да, парковались, оказывается, там уже есть люди, которые говорят, не трогайте, это наше место.
2: Это оно обозначено.
1: В лесу, да.
2: Ну, обозначено?
1: Нет. Никого.
2: Но все равно привычка есть.
1: Да, привычка есть, чтобы мое место вот так выглядело.
2: Слушайте, ну я вот у себя или есть второй вариант. Первый — это держаться подальше от подъезда. Второй вариант — это вы ставите автомобиль там, где точно никто его получается, что это параллельная парковка, соответственно, к какому-то бордюру. И слева от вас проезд.
1: Да, мы вот так вот ставим сейчас в последнее время.
2: Все, никаких проблем.
1: Да?
2: Никогда этот проезд никто не закроет, потому что это один из там единственных, может быть, два. Ну, в общем, вот я, когда переехал в зеленый на Гвардейку,

0: Потому что у нас много территорий, которые рядом, и там ничего нету. Условно, бывший ангар там стоял, если помните, на Гвардейке, да? И вдоль него есть дорога. И вдоль него запаркована всегда куча автомобилей. И дальше в сторону гаражей там тоже можно парковаться, так и паркуется. Если ты не успел вечером во двор приехать, там все занято, пожалуйста. Ты выезжаешь туда, ну да, там темнее, может, фонарей меньше. Но место всегда есть. И я не понимаю людей, которые вот стараются в этом дворе там что-то понатыкать, понаблокировать. Ну, 10,
1: потому что лень идти.
0: 10 метров, не проблема вообще.
1: Для многих проблем. Было-было, пишет Александр. Долго пинал по колесам, номер был. Звонил минут 30. В итоге вышел хозяин, извинился, переставил авто. Не всем нужно выезжать, конечно, о 6:30 утра, поэтому бывают такие ситуации. У меня номер всегда есть под стеклом, но и когда оставляю авто, выхожу и смотрю, как я ее припарковал, не помешаю ли. Всегда нужно думать не только о себе. Слушайте, золотые слова.
0: Да, но в идеале было бы так, не когда ты выходишь, а когда
1: еще
0: ты...
1: Еще паркуешься.
0: Ну да, еще не припарковался.
1: Ну, вообще, если...
0: А то ты когда выходишь...
1: Хотя
0: ты,
1: бы так, ребят.
0: Ты же свой навык применил. А не у всех такой навык великолепной парковки, да? Mm-hmm. Не все умеют так. И ты смотришь вроде, о, ну что, я тут условно припарковался по-испански. Это когда практически бампер в бампер, да? Но я же мастер, я смогу выехать. А вот тот человек, который перед тобой или за тобой, и у него такая же испанская парковка за ним, он не может. Он не был в Испании, он этого не видел. Он и хруст французских бамперов не слышал. Там то же самое.
1: Да, у многих, кстати говоря, европейцев, идешь по городу, смотришь, у них бампера-то чуть-чуть в это.
0: Потому что такая парковка. Там даже специальные эти черные у многих автомобилей. Именно вот у тех, кто действительно понял, что такое машина в городах Франции и Испании.
1: Ну да.
0: Ну что,
1: они же просто в средневековье.
0: Все равно на чем будешь ездить. Хорошо, что не на коне и в латах.
1: Мы сегодня, друзья, обсуждаем, блокировали ли вас когда-нибудь какие-нибудь нехорошие люди, как вы выходили из этой ситуации. Поставил тачку как олень, и выезд перекрыл он всем вокруг, а утром спит, не чуя бед, пока ему колеса бьют.
0: Ну... Прекрасный стих, надо было с выражением. Мы подготовимся с выражением еще раз за эфиром, правда, его прочитаем. Спасибо Александру.
1: Да, это у нас уже стихотворная форма пошла, но и в прозе тоже, друзья, можно и нужно писать ответы через наш приложение, если есть возможность. Ну и звоните 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Окунитесь в атмосферу Востока на выставке продажи товаров из Индии. Порадуйте себя индийским чаем, рисом, специями, натуральной косметикой, товарами для дома и сувенирами. Ярмарка работает с 16 по 25 октября. Павильон Мурман Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман Экспо ВКонтакте.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалсхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи, грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
5: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В поисках новой «Тойоты», «Фольксваген», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
7: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20 01 15.
8: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
9: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. «Лови краба» – это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
0: Круиз-контроль.
1: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Возвращаемся мы к обсуждению сегодняшней утренней круиз-контрольной темы. Сегодня обсуждаем заблокированные автомобили. Точнее,
1: мы, так сказать,
0: в этой ситуации.
1: Да, мы, так сказать, в преддверии начала сезона блокировок. Больших, так скажем. Потому что у нас летом еще более-менее ситуация, когда некоторые уезжают, кто-то машину подалече припарковал, кто-то в гараж убрал, кто-то на парковочку. И более-менее. А вот сейчас уже ситуация накаляется, а выпадет снежок. Там появятся собственные места. Тогда будет вообще все накалено.
0: Андрей так и пишет. Привет всем. Летом вопрос с парковкой не остро стоит. Самое интересное начинается зимой, когда ребята чистят, а их, в кавычках, места занимают. Особенно на джипах. Вот такая история.
1: Несколько непонятно. На джипах те, которые чистят и потом занимают, или на джипах, которые занимают чищенные места?
0: Я как человек, у которого вокруг двора, не только во дворе, но и вокруг творится
1: вокруг
0: просто... творится просто дикое поле. Я тебе хочу сказать, у нас были прецеденты, когда люди в... как бы это помягче, выражались непечатно и предъявляли нам претензии за то, что мы припарковались на месте, которые не то что не они чистили, их чистил город. Ну, в смысле, трактор от города приезжал и всю парковку чистил. Это муниципальная парковка, она даже не во дворе.
1: И выходят люди, любимое
0: мы место. Здесь паркуем.
1: Слушай, ну это, конечно, отдельная тема, но такие люди, они любят проявить себя с помощью вот той же блокировки вашего автомобиля своим. По поводу джипов, вообще, полный привод, когда ты пересаживаешься на полный привод, ты, с одной стороны, лопату-то с собой возишь, но вот она как-то не пригождается от слова совсем. У меня... последний. Да что, если она пригождается, то это приключение. И до этих приключений еще надо ехать.
0: Это интересно. Но я, как человек, который ездит не на полном приводе, а на переднем, плюс еще на пузатерке.
1: Это тяжело.
0: Это тяжело, но я тебе хочу сказать, у меня с лопатой ровно те же самые отношения. Я не помню, когда я последний раз доставал. Надо понимать самое главное, куда стоит ездить, куда не стоит.
1: Ну, ты увидишь, это как человек с ограниченными водительскими возможностями через переднеприводный автомобиль с низким клиренсом. А такие автомобили, вот Сереж жаловался, он же Сачков рядом со мной живет, и вот этот двор, у меня-то нет двора, мне легче. А то, что передо мной, это двор его дома. И там совсем большие проблемы, там и асфальта никогда не было, и вот эти лужи, их пытаются каждый год как-то...
0: Засыпать у нас такая же
1: засыпать.
0: История.
1: Там изначально все плохо и сложно. И некоторые автомобили, которые попали в такси случайно, то есть, понятное дело, Логаны, Kia Rio, у них достаточно, нормальный клиренс, они там проезжают. Хотя в некоторые моменты и они говорят, нет, мы не поедем, выходи. Иди до угла, потому что... И правильно делают, потому что там вот в ледок у тебя пару колес попало, допустим, переднее, правое, заднее, левое, и все, ты стоишь.
0: Мы немножечко увлеклись и куда-то не в ту сторону полетели, а мы сегодня заблокированы автомобили, вот как раз обсуждаем, и Инна пишет, мне повезло, у меня напротив дома парковка, все как положено, шлагбаум, зимой чисто, а вот на работе всегда блокируют ворота, то не выехать, то не заехать. И как назло, телефонов нет, сигналки нет, стоишь, ждешь, ГИБДД не помогает. Ни разу не приезжали.
1: Они не приезжают, им надо позвонить, и у них есть такая функция, можно назвать
0: ее мире.
1: Дополнительной. Я слышал, они так делают. Вы звоните 127, это телефон дежурной службы, надеюсь, он не изменился. Если что, 112, и они тогда переключат на него, но вообще 127 был. И говорите, вот заблокировал такой-то автомобиль, у него такие-то номера. И они, соответственно, смотрят, там телефончик человека есть, пытаются его набрать, и есть шанс, что он возьмет трубку.
0: Есть шанс. А может и не
1: взять. Но многие последнее время не берут трубку.
0: Так вот бывает. Кстати говоря, еще же с недавних пор появилась какая-то специальная функция с помощью госуслуг. Помнишь же, было одно время разговор, что теперь госуслуги оповестят вас о том, что вы заблокировали кого-то. Это надо самому тогда на госуслугах подключить.
1: Нет, да это понятно, но это нога с еще большими коленями, потому что у тебя должны быть уведомления от госуслуг.
0: Да, да.
1: Все это, и ты должен прям телефон перед собой держать тогда, чтобы тебе вот так вот это уведомление пришло.
0: Это естественно. Оно немножечко это все дело затруднительно.
1: Не, я думаю, что все равно мы в будущем, когда у каждого будет чип в голове...
0: Как мечтал Никита Сергеевич.
1: Ты просто вот у тебя смотришь, у тебя глаза закатываются, и там дальше надпись появляется.
0: Как в фильме «Дюна»?
1: Уберите свой автомобиль.
0: Ладно, сегодня говорим о заблокированных автомобилях. А случалось ли вам оказаться в такой ситуации, когда вы приходите к своему авто, вам нужно срочно ехать куда-то, а выезд перекрыт чужой машиной, хозяина не видно, записки с номером тоже не видать, время уходит. Как вы выходили из этого положения? Ждали, вызывали ГАИ, сигналили, пинали по колесам?
1: А может быть, вы тот самый чужой?
0: Да, может быть, вы сами кого-то
1: или
0: забирали.
1: Хищник.
0: Рассказывайте свои истории, время еще есть. Пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу, не забывайте писать. Ну и звоните, конечно, 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Снова в Мурманске выставка-продажа товаров из Индии. Ароматный чай и специи, рис басмати, аюрведическая косметика, украшения из натуральных камней, одежда и аксессуары, текстиль и сувениры. 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51. С 11 до 19 часов. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман-Экспо ВКонтакте.
2: Круиз-контроль. События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку.
5: Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино, 4. Готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет под ходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010. Сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Помочь спасти жизни может каждый.
7: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алеша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
9: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
10: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север».
11: Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51».
12: Информационный партнер «Power Hit Radio».
13: Запрещено для детей.
2: Круиз-контроль.
1: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Set me free, освободи меня. С такой просьбой многие водители, чьи авто оказались заблокированными действиями других автолюбителей, обращаются. И насколько часто у вас случалось?
1: Следующая песня должна быть «Я свободен».
0: Нет, такой у нас нет. Сегодня спрашиваем у вас, оказывались ли вы в такой ситуации и как из нее выходили?
1: Алексей пишет.
0: Алексей
1: пишет. Всем спокойный привет. Летом 12-го был напряженный рейс Москва-Мурманск. Заказчик названивал каждый час. На обратном пути, выбравшись из Москвы по Тверью на широкой площадке, примыкающей к дороге, решил спокойно пить чай и спать. В 6:00 утра высовываюсь из спальника и глазам своим не верю. Вокруг меня 100 машин, разбросано хаотично, как попало. Решив, что это знак свыше, продолжил спать. Не будить же маленьких своим воздушным корабельным гудком. Нет, худо без добра. Выспался.
0: А, то есть они сами разъехались.
1: Ну, очевидно, Алексей пишет, он на грузовике, наверное, был.
0: Да, воздушным гудком.
1: Слушайте, такое бывает, когда ты паркуешься где-нибудь, вот тебя сон застигает, и ты уже не доехал до гостишки, нету более-менее какой-то инфраструктуры, особенно у нас вот тут по Карелии, да? И там смотришь, грузовики стоят, припарковался где-то между ними, потом просыпаешься, а выехать не можешь.
0: Выясняется, что ты не только между грузовиков, а еще много где уже находишься. Ну, вообще, мы, конечно, спрашиваем о таких ситуациях, которые возникают...
1: Во дворах.
0: Во дворах. Что еще нам успели написать на парковке у торгового центра? «Лунная соната» была заблокирована. Заблокировал меня грузовичок на парковке около мола. Выгружался в кружку. Ждала пару минут. Авто заведено. Не явился. Пошла в кружку. Вышел водитель. Попросил отъехать. Водитель. Сейчас. И я его ждала еще минут 10, пока он не разгрузился. Учитывая, что место выгрузки огорожено в этом месте, почему он так поступил, непонятно. Обратилась в администрацию. То есть, я так понял, он встал не там на то место, где было отведено для выгрузки.
1: То место, может быть, оно и просто занято в тот момент, когда грузовичок приехал с грузовичками. Такая история случается. Я, допустим, каждые, наверное, 3 дня, когда уезжаю отсюда из офиса, в этот момент расписания совпадают. Привозят алкоголь в один из баров, который у нас на первом этаже, на цокольном даже, так скажем. И я наблюдаю вот раз в 3 дня момент разгрузки. Хорошо, что мурманчане пьют не очень сильно много. Либо у бара хороший запас. Потому что, как правило, все ограничивается там 3-4 ящиками, это достаточно быстро. Подъехал грузовик, чик-чик, раскидали все это и поехали дальше. Я стою, жду. Ничего страшного. Вот тут можно подождать. Это по факту не блокировка. Хотя позавчера был случай. У нас же тут начался трэш. И здесь начались серьезные в центре города блокировки. И вот, пожалуйста, стоит машина. И тут, казалось бы, можно было... Передо мной машина стоит. И та уперлась. То есть нам перегородили дорогу. И можно было бы позвонить в ГАИ. Но нельзя, потому что там нету ни номера телефона, ни переднего бампера с номером. Не, может, задний был. Ну, короче... И я смотрю, не спеша какая-то дама идет. Оказалось, что она туда. Сколько простояла «Октавия», которая стояла передо мной? Ну, большой вопрос. Но, очевидно, у человека нервы как канат.
0: Да, завидуем ему. Посоветуйте нам ваш магний. А сейчас еще небольшую музыкальную паузу сделаем и будем уже выходить на финишную прямую. Есть у вас еще буквально пару минут, чтобы нам написать, оказывались ли вы в такой ситуации заблокированной.

0: 8.57 в Мурманске. Круиз-контроль почти закончился, но еще некоторые ваши истории не прочтены и не рассказаны.
1: Смотрите, уникальная ситуация. Сейчас поговорил с Сергеем.
0: Так.
1: И Сергей именно тот человек, который блокирует машину. Но Сергей
0: серийный?
1: Неплохой. Есть один нюанс. Он достаточно серьезный и важный. Дело в том, что Сергей, у него автомобиль в реестре для перевозки инвалидов.
0: Угу.
1: Он имеет на это право. Угу. И поэтому, когда он приезжает и видит, что обычная машина запарковалась на месте для инвалидов, а ему надо разгрузить детей, он, соответственно, ставит машину перед этой машиной.
0: Ну, как ему велит правило.
1: Да. И потом уже происходит разборка. И я спросил, ну, разборка... Говорит, ну и как они, мину делают какую-то и все. Я спросил, а кто-то извинился? Он говорит, нет, никто не извиняется при этом.
0: Ужас какой.
1: Люди, не имеющие права, паркуются на местах для инвалидов. Не надо это делать. Напомним, что 5 тысяч, но, судя по всему, никого это особо не смущает.
0: Ну, в целом, да.
1: К сожалению.
0: Это правило
1: Сергею
0: не очень
1: спасибо
0: работает.
1: За звонок.
0: А еще Наталья написала. Доброе утро. Был такой не раз. В смысле, блокировали автомобиль Натальи. Не стала разбираться. Быстренько побежала на общественный транспорт. Спешила на работу. А вечером уже и проблемы не было.
1: Ну, это понятно, что это такие...
0: Опять же, завидую таким нервам.
1: Да. Слушайте, это что там? Магний, да?
0: Да.
1: Магний, натрий, кальций, что у вас?
0: Я думаю, какие-то особенные волшебные пилюли. Я тебе могу рассказать, еще история такая, даже дважды. Приключалась у меня с женой, но оба раза зимой. Оба раза она сначала игнорировала эту проблему, потому что, ну, пока я чищу машину, пока прогреваю, возможно, проблема рассосется сама собой. Но оба раза не рассасывалась, и приходилось набирать тот самый номер 127.
1: Так.
0: Ну, и второй раз... Получилось так, что сразу две машины заблокировали автомобиль Оксаны, и она набирала номер одной из них, потому что на второй не оказалось, и там вышел хозяин, извинился, убрал, все быстро разрешилось, так сказать.
1: Ну, вот видите, один из инструментов у нас есть, второй инструмент — это время. То есть номер 127, мы звоним, шансы есть на то, что сотрудник ГАИ, который там находится у себя в офисе, позвонит человеку, который находится непонятно где, но заблокировал вашу машину. Второй инструмент – время и, как мы уже говорили, магний.
0: Да, нужно быть спокойным человеком. Спонсор программы представляет выставку-продажу товаров из Индии с 16 по 25 октября в Мурман-Экспо. Индийский чай, рис, специи, натуральная косметика, текстиль, украшения, товары для дома, сувениры. Павильон Мурман-Экспо, Кольский 51, без возрастных ограничений.
1: Ну и в заключение, что хочется-то главное сказать. Ребята, не блокируйте друг друга, как пелось... кто там? Любе пели, да?
0: Я не знаю. Я только знаю, не стреляйте
1: нет, это...
0: друг
1: вот,
0: друга.
1: Да.
0: Это немножко другое.
1: Это не те ребята пели. Короче, не блокируем. Зима пройдет тогда хорошо.
0: Да, смотрим по сторонам.
1: Уважать друг друга. Всем прекрасного четверга. Встречайте вскоре в прямом эфире именно за этим микрофоном Екатерина Новикова.
0: Да. Она в рамках шоу «Двое против сна» появится здесь буквально через считанные минуты.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Помните, в старых фильмах ужасов герои от пережитого могли за ночь посидеть? Долгое время это считалось мифом. Мол, такого быть никак не может, но медицина нашла этому абсолютно четкое физиологическое объяснение. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. У микрофона Сони Баженова. Всех приветствую. Начнем с азов. Наш фолликул – это небольшой химический завод по производству краски. Внутри него живут и работают ценные специалисты – стволовые клетки меланоцитов. Их единственная задача – производить пигмент меланин и бесперебойно закачивать его в растущий волос. Пока все спокойно, завод работает как часы, и волосы растут темными, русыми или рыжими. Но вот внезапно случается сильный стресс. Организм бьет тревогу и выбрасывает в кровь колоссальное количество гормона норадреналина. Включается древний режим выживания «бей или беги». Для нашего химического завода этот гормон звучит как рев пожарной сирены. В общем, начинается паника. Ученые из Гарвардского университета опубликовали в журнале Nature исследование, которое расставило все по местам. Оказалось, что под воздействием норадреналина стволовые клетки приходят в состояние дикого гипервозбуждения. Они начинают бешено делиться, мгновенно истощая свой запас. И буквально сбегают с нашего завода. Они навсегда покидают фолликул. Ну, то есть завод остается целым, но работать там больше некому. Производство пигмента останавливается навсегда. Новый волос, который начнет расти из этого фолликула, будет абсолютно пустым. А пустой волос без пигмента мы видим как белый, ну или седой. Но как же вот это кинематографическое посидение за одну ночь? Волос, который уже вырос и имеет темный цвет, побелеть за ночь физически не может. Это же уже мертвая структура, в ней нет кровотока и сосудов. То, что происходит в кино, а в жизни называют синдромом Марии Антуанетты, когда королева якобы полностью посидела в ночь перед казнью, наука объясняет другим механизмом стресса, диффузной или очаговой алопецией. От шока у человека за считанные дни выпадают именно пигментированные темные волосы, которые более уязвимы к стрессу. А те седые волосы, которые уже были на голове, остаются на месте. И на фоне выпавших темных волос и создается вот этот визуальный эффект, будто человек посидел за одну ночь. Только так и никак иначе. Ну или науке что-то до сих пор неизвестно. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой. Двое против сна. На Power Hit Radio.

0: Я тоже мог бы так вот зарихватски сказать или даже спеть: «Call me, позвони мне». Но Катя не звонит, она лично приходит, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
1: Слушай, так вот и хорошо, что сама прихожу, ногами на машине приехала. Друзья, конечно, с парковкой у нас тут на Ленинградской, на Коминтерна. Ой-ой-ой, видишь, я даже нервничаю, косу начала
0: плести.
1: Так
0: как ты хотела, единственную парковку взяли и обнесли забором.
1: Да, да, и все как-то нервничают и разворачиваются. Ну и вот доколе это продолжится, но пока известно, что до конца ноября вроде бы, да? По-моему, такие цифры называли.
0: Я не знаю. До конца ноября какого года? 2030-го ты имеешь в виду?
1: Ну, 26-го.
0: Так или иначе, меня здесь у нас, в Ленинградском тупике, назовем это так.
1: Да, давай так, красиво.
0: Улица Ленинградская. А меня больше беспокоят люди, которые уже второй день подряд, ну, я, собственно, второе утро хожу, и оказываюсь в ситуации, когда меня едва не сшибают.
1: Люди, тут разгоняются, да?
0: Которые
1: летят
0: по Ленинградской. Знаешь как? Они едут по Комсомольской, со стороны налоговой, со стороны Ленина.
1: Верно, да.
0: И такие подъезжают к перекрестку с улицей Шмидта и видят там красный. Они такие: «Сейчас я сокращу». Сворачивают на Ленинградскую,
1: да,
0: не снижая скорости, такие летят. Здесь у нас вот на углу, где руки вверх находятся, поворачивают налево и примерно на той же скорости.
1: Ну, все удобно, а там еще и другие автомобили припаркованы.
0: А там-то светофора нет.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Можно выехать на Шмидта нормально. И вот там уже второе утро подряд, 6:40 утра, а там целый поток.
1: Куда вы летите?
0: 6:40 утра, а там целый поток. Мне второй раз оказываюсь едва ли не перед бампером вот этих вот людей. Ужас просто.
1: Да, нам, пешеходам, конечно, не сладко порою приходится.
0: Да и автомобилистам тоже. Но круиз-контроль закончился.
1: Да, спасибо, что были с нами. Теперь двое против сна будут пробуждать тех, кто еще не успел проснуться к этому времени.
0: Да, и не успел залезть в автомобиль, потому что в автомобиле, если вы не проснулись, это уже совсем тяжело. Надо бы остановиться и поспать. А мы против сна. В любом случае, будет много отличной музыки, будут разнообразные новости. Сегодня у нас киночетверг. Много нового узнаем об этом.
1: Чувствую, ты там уже приготовил всякого разного.
0: О важнейшем из искусств, конечно. Но самым первым делом через считанные минуты расскажем вам о погоде. Катя Новикова, Вячеслав Каверин.
1: Да, всем доброе утро.

0: принципов.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
3: Как провести вечер, чтобы потом всю неделю улыбаться? Сходите в театр.
4: Мурманский областной театр комедии и сатиры приглашает.
3: Классика, Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка» в Коле, в Кольском районном центре культуры. 31 октября и 22 ноября. Ханума, 19 ноября. «Здравствуйте, я ваша тетка» в Мурманске. В ДК «Судоремонтник» 12 декабря. Ханума 25 декабря. «Здравствуйте, я ваша тетка». Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале. Для лиц старше 12 лет.
1: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
5: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
7: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено.
2: Итак, друзья, погода сегодня вроде как неплохая, но и хорошей у кого-то, может быть, из более южных краев ее язык не повернется назвать.
1: Да не что... надо сравнивать.
2: Потому что плюс 3 градуса, ветер уже до 12 метров в секунду, юго-западный в данный момент. Ой-ой-ой.
1: Да, наш студийный забежал уже вперед и плюс 5 показывает. Вот чему Слава удивляется.
2: Я посмотрел в ту сторону и немножечко ошалел. Но предстоит мне ошалеть не по-детски, потому что сегодня синоптики обещают от 6 до 8 со знаком плюс. И это уже неплохо. Вообще неплохо.
1: Что за циклон такой к нам южный прилетел?
2: Да, и циклон, кстати говоря, не зря, Екатерина, вы употребляете это слово. Потому что ветер все равно сильным обещают. И, видимо, 12 метров в секунду — это не предел в порывах. Тем не менее, обойдется без существенных осадков, по крайней мере, сегодня. А вот завтра поглядим уже. И синоптики говорят, что завтра-то, возможно, и... польет нас чем-нибудь. Но, слава богу, пока еще не засыпет.
1: Ну как штормит нас? Боже мой, буквально в начале этой недели до минус 10 в верховьях Лотты столб термометра опустился. А сейчас, пожалуйста, куда ни глянь. А, ну вот Яниковский только минус 2 показывает. А так везде температура со знаком плюс.
2: Да, плюс 3 градуса сейчас прямо в Мурманске и в течение дня от 6 до 8.
1: Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45 95 10, Полярные Зори 35 дробь 2, телефон 44 00 15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Последние годы количество квартир с ремонтом на рынке вторичной недвижимости Мурманска росло, и рост этот был обеспечен за счет предпринимателей, занимающихся флиппингом. Это бизнес на перепродаже недвижимости после ремонта. Но, как говорит эксперт программы Константин Минзовский, налоговая реформа оказывает сдерживающий эффект на флиппинг.
3: Флиппинг, его становится меньше. Это связано с налогами. Сейчас лимиты 20 миллионов рублей. Если ты сделал сделок на 20 миллионов рублей, то ты платишь дополнительные 5% НДСа. Одна из ключевых причин в этом году в том, что индивидуальные предприниматели, и мы в том числе, мы делаем уже сейчас меньше. Связано это с налогом. Мы уже на НДСе, то есть продал ты квартиру за 5 миллионов, тебе надо 5% 250 тысяч рублей. Плюс банковский расход там все равно, деньги кредитные ли они, или там просто от компании, все равно же во времени не стоит денег. Коммуналка, сам ремонт и так далее, реклама, все-все-все, работа риэлтора, это все стоит денег, и на выходе маржинальность очень маленькая.
2: Частные предприниматели, как показывает практика, приближаясь к порогу в 20 миллионов, просто останавливаются и не берутся за покупку и ремонт следующего объекта.
3: Понимают, что все, они вываливаются в НДС, а НДС это сразу дополнительный расход. А учитывая, что ты покупаешь условную двушку сегодня в каком-то приличном месте там за 3800, ремонт в двушке стоит минимум 1,5 миллиона. Это прям со своими мастерами, с оптимизированным подходом, когда у тебя все закуплено, будем складывать, да, 5300, плюс какие-то расходы там банковские и так далее, еще 200, кредит тоже стоит денег, коммуналка и тому подобное, вот тебе 5500, и ты продаешь эту за квартиру за 6500, платишь 6% ОСН, ты обычный, допустим, ИПшник, 360, и НДС 5%, 6300, у тебя 660 налогов. Вот тебе 6500 минус 660, осталось 400 тысяч рублей. Зачем, если можно 5 миллионов положить в банк и ничего не делать?
2: Как отмечает Константин Винзовский, конечно, флиппинг не уйдет совсем со вторичного рынка жилья Мурманска, но пути выхода из ситуации – либо снижать качество ремонтов, либо повышать стоимость.
3: Все будет зависеть от конъюнктуры. Если таких предложений будет немного, то конкуренция небольшая, значит, будут как-то выкручиваться. То есть, грубо говоря, перегружать эту нагрузку на покупателя. Это живая такая история, то есть, если это кому-то становится невыгодно, значит, на рынке не появилось пару лишних квартир, значит, тот, кто сделал ремонт, имеет возможность сделать наценку, чтобы компенсировать свои расходы. Надо наблюдать. Последние 3-4 месяца я вижу, что возникает именно упор в лимиты по выручкам годовым, и эти 20 миллионов, они все дают сигнал стоп, потому что дальше становится невыгодно, нет смысла.
2: Будем наблюдать за происходящим на рынке. Понятно, что для предпринимателей этот вид деятельности становится менее привлекательным, однако спрос рождает предложение. А спрос на квартиры с ремонтом на вторичном рынке недвижимости Мурманска уже многие годы не снижается, а только растет, несмотря ни на что.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Аппарат. И мама рада. Охранят нас. Армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните. 70 18 17.
6: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
7: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-0.
8: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
9: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
8: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
10: Отлично.

0: золото чартов.
1: Очень интересная страна у нас сегодня ожидается в этой рубрике. Будем знакомиться с ней постепенно.
2: Да, ну, эта страна, так, несколько фактов. Там есть розовые дельфины. Туристы предпочитают отдыхать в отеле, который называется Дворец Соли. Как тебе такое?
1: И интересно было такое,
2: да? Дворец Соли. Ну, и следы динозавров там тоже находили. Если поподробнее, то почему Дворец Соли? Потому что есть такое отель. Не так давно он был построен в середине 90-х годов. Он полностью состоит из соли. И более миллиона блоков соли объемом 35 сантиметров кубических. Даже тот объем, значит, уточняются. И мебель, и
1: как
2: столы,
1: кирпичики,
2: и стулья,
1: да?
2: И кровати, и скульптуры. Все из соли. Потому что эта страна является самым большим домом соляных ванн в мире.
1: Ничего
2: Чего
1: себе.
2: Бы не строить-то?
1: А там вообще находится самый большой солончак на Земле.
2: Да.
1: Он называется Solar de Uyuni. Занимает около 10,5 тысячи квадратных километров. Это огромная равнина, покрытая солью. Ее поверхность настолько ровная, что солончак используют для калибровки, во-первых, спутниковых высотомеров. Необычный случай, когда природный ландшафт служит измерительным эталоном. И еще, насколько я знаю, вот это дно, высохшее вот этого солончака, используют для, скажем так, проведения экстремальных заездов. То есть там автомобили гоночные проезжают, ну, со скоростью около 1000 км/ч. Даже не 300-400, там прямо до 1000.
2: В общем, выжили все, что можно из вот этого солончака.
1: Из соли.
2: Да, по поводу следов динозавров пишут, что можно найти вот такие вот следы, особенно кто интересуется, то вот на Кальорко. Вот именно там нашли эти следы динозавров. 68 миллионов лет отпечатком. Расположены они вот на вертикальной стене. Ну, не знаю, как к этому относиться, но, наверное, все-таки динозавры там ходили. Всегда, в общем, так, с оговорочкой отношусь к таким находкам я. Еще там, знаешь, что меня удивило? Есть у них необычные часы, которые идут назад стрелки, в обратном направлении.
1: Ишь ты.
2: Ты слышал про такое?
1: Нет,
2: вообще?
1: Пока нет.
2: Да, есть такие вот у них часы на здании правительства, они, собственно, расположены.
1: А, ну,
2: и часы,
1: в целом.
2: Да, для того, чтобы их создали, для того, чтобы люди в этой стране знали и больше ценили свое наследие, а также чтобы показать жителям этой страны, как они могут подвергать сомнению установленные нормы, мыслить более творчески при этом. Вот часы, которые идут назад.
1: Интересно. А еще я хочу рассказать, поскольку вот у меня есть некоторые желания сейчас перекусить. Я ни о чем другом думать не могу.
2: Ты про свинок, что ли?
1: Что? Нет.
2: Ладно.
1: У них есть там интересное лакомство, ну, не лакомство, блюдо. Называется сальтенье. Печеный пирожок с очень сочной начинкой.
2: Так.
1: Мясом, картофелем, а нередко также с яйцом и оливками.
2: Ну, что, у нас тоже такое бывает, только оливки не добавляем.
1: В отличие от многих других южноамериканских эмпанат, в него, внутри него очень много густого мясного сока и сальтенье. Традиционно едят утром, поэтому это скорее утренний перекус, чем вечерняя закуска. Представляешь, мясной пирожище утром.
2: Ну что, зато целый день, как говорится, сыт. Где это все происходит?
1: Мы в Боливии. Да, мы в Боливии сегодня. Но песня, которая там звучит сейчас на верхней строчке чарта iTunes, нам всем хорошо знакома. Это Майк Познер, композиция «I took a pill in Ibiza». Это трек 2016 года, когда Майк Познер только-только прославился. Мне кажется, с помощью этой песни он и прославился, которая сочетает в себе электропоп с личной самоироничной лирикой, ну, в смысле, стихами. И знаете, сейчас я восхищаюсь бесконечно этим певцом, потому что сейчас он как-то не особо уже поет. Он известен
2: Очень хорошо.
1: Он больше известен как ультрамарафонец.
2: Да ладно.
1: Он прошел пешком США.
2: Стал спортсменом?
1: США прошел пешком, как Форест
2: Гамп. Я не представляю вообще этого.
1: И, по-моему, я могу ошибаться, конечно, но это единственный человек, чей голос звучит в эфире Power, который был на вершине Эвереста.
2: Ох! Давай
1: слушать скорее. Ты знаешь каких-нибудь певцов, которые были на вершине
2: Эвереста? Да нет, конечно. Конечно, я не знаю таких певцов, но вот хочется всем напомнить, как звучит все-таки Майкл. И звучит он хорошо. Раз 10 лет, и спустя 10 лет, да, на вершинах чартов его голос.
1: Майк Познер, «I took a pill in Ibiza», номер один в чарте iTunes и Ibiza. Ой, простите, Боливия.
2: Боливия, конечно.
0: Золото чарта. Золото чарта.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Havail. Комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-00.
3: Для профессионалов – электрика в «Строймиксе». Кабель, провод, щиты и автоматика. Широкий выбор электромонтажных товаров во всех магазинах «Строймикс» и на st-mix.ru.
0: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна на Power Hit Radio.

0: Фактомат.
1: Какие сегодня интересные праздники, друзья.
2: Вот, знали, например, бы вы... какой?
1: Не-не-не, мы всех карт не раскроем.
2: Ладно, карты раскрывать не будем.
1: Буквально первому игроку и второму через час мы обязательно раскроем. Там уже никуда не денешься. Итак, друзья, разыгрываем, как и всегда. На этой неделе мы наш фирменный Power Shopper. Шопер — это такая специальная сумка из ткани с длинными ручками особой формы. Нас часто спрашивают, кто вы вообще такие? Это раз, это главный вопрос, который нам задают. Второй вопрос нам задают, почему вы не назовете это просто сумка?
2: Нет.
1: Просто сумка — это просто сумка. А это шопер.
2: Шопер Пауэр, попрошу заметить.
1: Во-первых. Во-вторых, шопер — это особый вид сумки. Точно так же, как бикини — это особый вид купальника.
2: Да-да-да-да, не забывайте об этом. 4-8-8-4-4-8, телефон студии. Уже можно набирать, уже мы готовы с вами познакомиться. У нас есть 8 событий, 8 вопросов, 2 именинника из этих событий. Все эти события произошли в разные времена, в разные столетия, даже можно сказать, но исключительно 15 октября.
1: Даже по разным стилям 15 октября. Понимаешь, у нас же случалось в нашей жизни
2: переходы
1: такое.
2: Переходы времени.
1: Переходы с одного календаря на другой. И уж там-то, я не знаю, воспел ли кто этот процесс переворачивания календаря.
2: Да кто-то точно это сделал. 488-448, телефон студии Power. У нас на кону сумка, шопер, как хотите называйте. Давайте знакомиться с первым игроком.
1: Кто на связи? Здравствуйте.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Андрей. Андрей, очень приятно. Как мы уже, собственно, все расписали и рассказали, ближайшие 2 минуты посвятим тому, что будем перечислять факты, касающиеся 15 октября. И где-то в этих фактах, нет, факт он остается незыблемым, но подробности будут с неким подвохом. Да или нет, нужно говорить на протяжении этих 2 минут, верите ли вы в эти подробности или нет. И, соответственно, подведем итоги после 2 минут и узнаем, сколько раз вы отвечали правильно, а сколько неправильно.
2: Все, Андрей, мы желаем вам удачи. 2 минуты ваши начинаются прямо сейчас.
1: Поехали. 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Девиз дня – чистые руки спасают жизнь.
2: Прекрасно. Да. Может быть такое? Да.
1: Конечно. Вам 80% всех инфекционных заболеваний передаются через прикосновение. Поэтому мойте руки до и после. Второй праздник. Международный день сельских женщин.
2: Понятно.
1: В фильме «Свинарка и пастух» звучит песня «Дорогие мои москвичи».
2: «Свинарка и пастух», «Дорогие мои москвичи». Нет, может быть такое?
1: Нет. Ну, конечно. Там поют другую песню. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. В этот день, в 2009 году, также в Мурманске открылся первый международный мурманский экономический форум. На форуме выступал министр иностранных дел России.
3: Угу. Ну, пусть, да.
1: Это абсолютно правильный ответ.
2: И вам плюс
1: действительно,
2: еще один.
1: Тогда Сергей Лавров выступал здесь. А в 1582 году был введен григорианский календарь.
2: Вот,
1: тот,
2: пожалуйста.
1: Самый. Следующим днем после 4 октября стало 15-е.
2: Могло быть такое, такой скачок. Из 4 в 15-е. Григорианский, да.
1: Это абсолютно верно. Вот так вот в тот год четверг сменился на пятницу. Так, в 1880 году завершилось строительство Кёльнского собора.
2: Красивый.
1: Да, случилось это спустя 632 года после закладки первого камня.
2: Ого. А мы-то что-то говорим.
3: Какого собора?
1: Кёльнской. Могли ли Кёльнской?
3: Пусть да.
2: Спустя 600 лет.
1: В 1248 году его начали строить, а закончили в 1880.
2: А мы-то что-то говорим, что плохо строят.
1: Да. 28 лет назад начала работу электронная почта Mail.ru. Это одна из самых популярных почтовых служб в мире. Mail.ru.
2: Самая популярная в мире.
3: Нет.
1: А на самом деле, да. Несколько лет назад занимала 6-е место, представляете?
2: Да.
1: В 1814... Да. 6-е. Это как бы, конечно, не 1-е и не 2-е, но одна из самых популярных.
2: Да,
1: в десятке. В 1814 году родился Михаил Лермонтов. Он окончил университет с отличием.
2: Может Или быть, может так... быть...
3: Нет.
1: Нет, он даже его не закончил вообще. 129 лет назад родился писатель Илья Ильф. Стихи он публиковал под женским псевдонимом.
2: Какой Илья Ильф под женским псевдонимом стихи?
1: Илья Ильф.
3: Ну пусть да.
1: Это абсолютно верный ответ, потому что он публиковался в журнале «Синдетикон», где сам же работал редактор.
2: Ну вот надо же как-то
1: ему
2: было. Мог, никто не мог. Андрей, у вас всего лишь одна промашка. Mail.ru подвел вас, а так 7 правильных ответов.
1: Не поверил в Mail.ru,
2: результат, да?
1: Да. Бывает такое. Я сам не верю.
2: Так, все.
1: Нет почтового ящика.
2: Оставайтесь пока на линии. Еще с вами поговорим за эфиром.
1: Конечно. А всем остальным напоминаем, через час будет второй раунд игры. Еще один человек сможет принять в нем участие, свою порцию вопросов получить, свою порцию, скажем так, подробностей относительно тех же самых фактов и испытать свою интуицию. Но все это ровно через час. В 10.00 встреча с новостями.
2: Уже готовы?
1: Да, уже готовы. Все, Катя, ждем. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Итак, как и было обещано, ровно 10 утра, и Катя рассказывает новости нам.
4: Да, прямо сейчас расскажу вам о капитальном ремонте крыш, о пьяных водителях и о том, что Мурманский областной краеведческий музей отмечает столетие.
3: Ого-го.
4: Итак, в Мурманской области капитально ремонтируют 150 крыш многоквартирных домов. Работы ведутся в том числе по программе «На севере жить». Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области. Крыши приводят в порядок во всех муниципалитетах нашего региона, но больше всего крыши ремонтируют в Мурманске. Ремонт завершен уже на 12 объектах. Еще 6 кровель уже сданы в Североморске, 4 в Кольском округе, Александровске, 3 в Печенском, по 2 крыши в Кандалакше и Мончегорске, по 1 в Апатитах-Кировске, Оленегорске. Как отметила министр строительства Александра Карпова, практикуют комплексный подход к капитальному ремонту домов и не проводят работы по фасаду, пока не убедятся, что крыша
3: больше не течет.
4: Да, в технически исправном состоянии находится и что крыша не нуждается в ремонте. И только тогда, если с крышей все в порядке, приступают к ремонту фасадов.
3: Ну, в целом, я советовал бы всем придерживаться этого правила, что порядок крыши, пока крыша нормальная. Я вот сейчас, ты все это рассказывала, и я вспомнил одного своего армейского дружка, как пелась в песне. Он в те годы, а это было где-то, ну, в середине 90-х, у него было такое слово, я больше ни от кого его не слышал. Когда он о чем-то крутом, очень хорошей какой-то,
4: так,
3: очень
4: так,
3: крутой вещи, он ее называл крышетечная.
4: Крышетечная?
3: Да.
4: Крышесносная.
3: Крышесносная как раз-таки очень распространенная.
4: Да.
3: А он говорил крышетечная вообще.
4: Ну все. 39 домов уже все, молодцы, с красивыми крышами, все работы там завершены. Всего 150, напомню, ремонтируют. И, как сообщает ГТРК «Мурман», с 2019 года в регионе уже отремонтировали 1275 крыш многоквартирных домов, а обновлено 38% жилого фонда нашего региона. Такие
3: цифры.
4: Что
3: я могу сказать? Крышетечные цифры.
4: Слушай, ну у меня вот есть пример, например, дома, который вот тут вот недалеко, на улице Воровского, дом номер 13. Я не знаю, наверное, года 4 назад там завершили, сделали капитальный ремонт и фасады, и крыши. Ну и что тут я тебе хочу сказать? В тот же год, когда завершился ремонт крыши, крыша потекла. Да, просто моя сестра живет на последнем 6-м этаже, и...
3: это как 7-й этаж пониже.
4: Это вообще какие, вот какая эпичная у них крыша в подъезде как раз-таки на 6-м этаже. Это просто вот любоваться, понимаешь?
3: Конечно.
4: Ужасно.
3: А как,
4: ужасно.
3: Что, жалобы куда?
4: Ну, что? Слушай, а что, знаешь, как это Иван Семенович на Петра Васильевича перекидывает вот эти вот обязанности. К сожалению, дела обстоят так. Ну, к счастью, в квартирах все в порядке, а вот в самом подъезде очень и очень некрасиво, и плесень уже там тоже присутствует.
3: Понятно.
4: В Мурманске, что еще хочу сказать, завершен капитальный ремонт нижней привокзальной площади.
3: Наконец-то.
4: В администрации города Мурманска об этом сообщили, и уже сегодня пригородные маршруты, это автобусы 103, 104, 105 и все остальные, которые со знаком 100.
3: Вновь не все, 106 на верхней.
4: А 106 на верхней, кстати, да. Ну и 7, 8, 9, 10, 11 и 140. Все отправляются,
3: да,
4: согласно расписанию, с нижней привокзальной площади. Около остановки обновили проезжую часть, напомню, пешеходную зону тоже обновили. Воздушные линии связи и электропередач. Все это перенесли под землю.
3: Ой, как
4: да,
3: красиво.
4: Да, технология чистого неба. Для пешеходов обустроили удобные пути движения с разноуровневыми ступеньками, а еще там есть пандус и ограждение. Ты знаешь, прям хочется прогуляться и посмотреть, как же там теперь по-новому выглядит нижняя привокзальная площадь. Если вы, друзья, уже бывали там или бываете ежедневно, расскажите, как впечатление от ремонта. Так, приближаются выходные, а госавтоинспекция нам приводит статистику минувших выходных, это касается пьяных водителей.
3: Ой-ой-ой.
4: Да, поймали 3 таких человек в Мурманске. Поймали. Первый факт был зафиксирован около 11 утра. на проезде связи у дома номер 4. Остановили автомобиль марки «Фиат». Мужчина 68-го года рождения. Ой-ой. Да, подозрения подтвердились сотрудников ГАИ. Освидетельствование было на месте. Второй случай произошел в ночь на воскресенье. ДПС остановил автомобиль «Форд Фокус» на улице Рогозерской возле дома номер 2. Там мужчина 60-го года рождения сел за руль нетрезво.
3: Я так понимаю, седина в голову без времени.
4: Понимаешь, и в ту же ночь, ну, то есть на воскресенье, на улице Павлова у дома номер 6 автомобиль Kia был остановлен. Там уже мужчина 1999 года рождения. Также был нетрезв. Проверка на месте показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Административный протокол составлен. Штраф грозит в размере 45 тысяч рублей. Лишение прав управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет. Напоминаем вам, уважаемые водители.
3: Ну, еще малой кровью обошлись.
4: Ну, знаешь ли, вообще это, пострадал. Конечно, недопустимо. И если что-то такое произошло, и за руль тогда лучше, друзья мои, не садиться. Есть такси, трезвые водители и прочее, и прочее.
3: Общественный транспорт.
4: Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и всех остальных. Так, давайте теперь немножечко про образование и спорт. У гимназии номер 10 города Мурманска обновили спортивную площадку. Безопасное покрытие там появилось, современные тренажеры тоже установили, а еще новое ограждение и, конечно, освещение. Площадка прям такой универсальной получилась, там и уроки физкультуры проводятся, и также есть поля футбольная и баскетбольная, где могут красота. Вообще, в принципе, ребята заниматься со всего округа. Баумана 11, там располагается гимназия номер 10. Знаю. Да, Баумана 11. И, кстати говоря, обновление началось в прошлом году, как «Вечерний Мурманск» нам сообщает. Тогда смонтировали беговую дорожку, тренажеры уличные, и все это было для подготовки, сдачи норм ГТО. Ну, а в этом году гимназия номер 10 участвовала в конкурсе «На севере твой проект», и вот с инициативой модернизации площадки выступила. Все удалось сделать, спортивную площадку обновили у гимназии номер 10.
3: Красота. Я вот вспоминаю, опять у меня нахлынули воспоминания, когда ты рассказывал уроки физкультуры. Я вспомнил, где проходили уроки физкультуры, если они проходили на улице. В средней школе номер 3 города Полярного.
4: И где у тебя проходили?
3: А там вот в школьном дворе, сейчас не знаю, сейчас, наверное, и у нас тоже уже все хорошо, благоустроено и красиво. Я не берусь судить, мне было там много-много лет, поэтому не надо заранее меня кидать камни. Я говорю то, что было...
4: Воспоминания.
3: В годы моего детства. Это 80-е, начало 90-х. Так вот, там, ну, просто шины, покрышки от грузовиков, врытые в землю наполовину, в такой рядок, ты через них прыгаешь.
4: Ну, конечно.
3: Вместо козла.
4: Да.
3: Допустим. Потом там есть еще...
4: какие-то там были еще.
3: Так называемые...
4: Ой, не турники, это турники.
3: Рукоход.
4: Рукоход, конечно, я знаю. У нас тоже
3: нужно было от начала до конца пройти. Ну и самое, что мне больше всего не нравилось, прыжки в длину, в яму с песком, после которой у тебя песок везде.
4: Везде, да, и в носу тоже, простите.
3: Включая, да, какие-то физиологические отверстия. Это ужас.
4: Слушай, у меня, я училась в школе номер 2 на проспекте Ленина, у нас тоже периодически физкультура проходила либо на заднем дворе, и все вот это то, что ты рассказала, было похоже. Такие площадки, наверное, были в каждой школе.
3: Да,
4: а еще иногда уроки физкультуры у нас проходили на стадионе «Строитель». И вот я как вспомнил, и сейчас бежим наверх по ступенькам и спускаемся. Бежим наверх и спускаемся. И вот эти вот 100-метровки мы там бегали, и вот это вот
3: по
4: все.
3: Ступенькам?
4: Как вспомню, так вздрогну. Не любила я уроки физкультуры, хотя я занималась в спортивной школе по плаванию и каждый день ходила на тренировку. Так, друзья мои, ну все, культурой будем завершать этот выпуск новостей. Мурманск отметит большой музейный праздник. Столетний юбилей областного краеведческого музея уже 17 октября, торжественная дата. В 1926 году был создан Мурманский краеведческий музей. Сейчас в фондах более 180 тысяч предметов. Ежегодно музей принимает свыше 100 тысяч посетителей. Буквально пару лет назад обновился. Наконец-то ждали, дождались. Красивый музей, интересные залы, интерактивные композиции. Композиции. И композиции
3: выставки.
4: Там тоже. Да. Уже вчера в Мурманске открылись научные чтения. Встретились более 150 участников. 14 регионов страны. Россия и Республика Беларусь к нам приехали сюда, обсуждают музейное дело, настоящие профессиональные разговоры ведут о роли музея в современном обществе. Сегодня откроется выставочный проект «Глаз музея», где
3: там
4: покажут резкие...
3: Там буква «З» или «С» в конце.
4: Glass.
3: Спасибо, это было важно.
4: Где покажут редкие предметы, которые обычно скрывают от глаз публики. Да, сегодня открытие такого выставочного проекта. Ну и, конечно, большой праздник. И основные мероприятия пройдут в субботу, 17 октября, на площадке Краеведческого музея. И там мемориальную доску будут открывать основателям музея. И специальное гашение юбилейным штемпелем будет. А еще, что мне нравится, гастрономическая экскурсия будет. Такого я и не припомню в нашем музее. Что-то новенькое. И вечернее шоу состоится. В общем, все подробности
3: 18+.
4: И про программе, да, празднования юбилея Мурманского областного музея вы сможете узнать на сайте, собственно, музея, либо в социальных сетях. Вот такие дела.
3: Мне что хотелось бы добавить, какие 5 копеек к этому твоему рассказу. Да. Дело все в том, что я, когда работаю в утреннем эфире, возвращаюсь домой, я прохожу всегда мимо Краеведческого музея.
4: Прогуливаешься ты, так.
3: Потому что я иду на остановку на Володарского.
4: Понятно. Да?
3: Потому что 5 углов перерыты, мне туда не хочется идти. Так вот, и каждый раз, когда я прохожу мимо Краеведческого музея, я вижу, что туда либо кто-то заходит, либо кто-то выходит. Там постоянно, класс, так сказать, публика,
4: движение
3: туда-сюда происходит. Насчет такси, вот Никита пытается вставить свои 5 копеек по поводу того, что если ты пьяный водитель, то есть такси. Насчет такси я поспорил, сейчас не вызовешь в связи с проблемами у Яндекса.
4: Никита, я тут пару дней назад ездила на такси, как-то все складывалось у нас. Мне водитель звонил, говорил, вы выходите?
3: Сами водители тебе
4: звонят? Да, да.
3: Вызывает пассажиров.
4: Да, изначально. Но
3: а вы случайно съездить никуда не хотите?
4: Нет, он говорит, вы выходите, при том, что я не опаздывала, и время еще было. Я говорю, конечно, он говорит, просто у меня сбой системы в связи с событиями, о которых вы знаете, поэтому уточняю, по тому ли адресу
3: он
4: я приехал.
3: Просто. Да. Просто, опять же, могу сказать, есть такие службы другие, кроме Яндекса. Я
4: конечно.
3: Вот себе 2 таких приложения установил, все, привязал туда карту. Правда, к одному мне не дали привязать карту. Говорят, ты новичок в этом приложении.
4: Ну, наличными ты тогда можешь платить,
3: ты только
4: да?
3: наличными можешь. Причем самое интересное,
4: способы
3: ты сам назначаешь сумму там. Так что, господа водители, присоединяйтесь. Насколько я знаю, этот сервис дает водителям комиссию 1%.
4: Понятно.
3: Ну, потому что у Яндекса проблемы, почему бы нам на этом не заработать?
4: Ну, и, конечно, общественный транспорт у нас ходит по расписанию. Довольно разнообразно и во все районы города.
3: Да, но не среди ночи, конечно, не среди ночи.
4: Слушай, ну, знаете ли, среди ночи надо спать, друзья мои. А если вот что-то случилось, оставайтесь
3: правильно
4: там, где вы находитесь. Нечего по улице бродить. Все, на этом наш выпуск завершаем. В 12:14-16 часов еще будут новости на 104.5.
3: Ну и до 11 здесь Катя Новикова, Вячеслав Каверин. Утреннее шоу «Двое против сна».
0: «Двое против сна». Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: Реклама на Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественная мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
4: Без возрастных ограничений.
5: Магнитно-резонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья. Диагностический центр МРТ-эксперт представляет уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Высокое качество изображений, ускоренное сканирование и повышенный комфорт для пациента. В аппарат встроен искусственный интеллект, который помогает получать изображение быстрее и анализирует данные с большей точностью. Запись по телефону 63-22-83, Коминтерна 5. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
6: С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 48-8-4-4-2. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом.
2: Ну и наши, скажем так, наблюдения за природой и за погодой говорят, что сегодня отличная погода вообще. Обещали пасмурно, но вот смотрите, солнце-то как периодически выглядывает.
1: Невероятная красота за окном студии Power. Такое солнце разлилось по всей территории нашего порта, по заливу. Красота невозможная, но и при этом плюс 3 градуса в Мурманске.
2: Да, ветер юго-западный 5, в порывах 12 метров в секунду. Синоптики обещают, что он будет южным и сильным сегодня в течение всего дня. К этому нужно быть готовым, если вы до сих пор по какой-то причине еще не вышли из дома. Ну, мы вас, разумеется, ни в коем случае не осуждаем. Оно и правильно в середине октября-то. Дома-то посидеть. Но сразу говорим, там ветер, но без существенных осадков. Вот осадки сегодня настроение портить не будут.
1: Да, ну, что еще хочется сказать? Давай заглянем в завтрашний день. Уже можно посмотреть, что будет завтра.
2: 16 октября. Ну-ка. Тоже юго-западный сильный ветер. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4,6, днем 7,9. С ума сойти.
1: Ну что плюс 7, плюс 9. Но это по области, друзья.
2: Это по области, да. И 17 октября ветер юго-западный, западный сильный. Все будет продолжаться без существенных осадков, но уже попрохладнее. 3-5 в течение суток.
1: Но все равно с температурах со знаком плюс мы остаемся в ближайшие дни, и это, знаете ли, приятно.
2: Спонсор прогноза погоды — диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря технологиям искусственного интеллекта снимки получаются максимально точными. 63-22-83.
1: Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные. Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
2: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
4: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Обзоры скидок, советы стилистов, подборки подарков на все случаи. В официальной группе ВК «Северного Нагорного». Подпишитесь, чтобы не пропустить.
2: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент вашего утра.

0: шоу. Киноспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Ну что, поехали.
3: Ну что,
2: самые интересные киноновости последней недели. На днях вышел первый трейлер фильма «Нарния. Племянник чародея».
3: Ой-ё-моё, это
2: да.
3: О чем?
2: Ну, видишь, не только туда? В России сказки снимают. Это новая экранизация фэнтезийной серии Клайва Стейплза Льюиса. Режиссер картины будет и есть, соответственно, Грета Гервиг. Она сняла, если кто вдруг забыл, «Барби» и «Маленькие женщины». Съемки ленты уже завершены, сейчас идет постпродакшн, и в этом фильме сыграли Дэниел Крейг, Мэрил Стрип и Эмма Маки. Стрип, кстати, озвучила Льва Аслана. А Маки исполнила роль Джадис, будущей белой колдуньи. Вот такая история.
3: А в России, буквально в Самарской области, нашли русский Хогвартс. Поэтому фанаты Гарри Поттера, веселитесь и ликуйте, отыскали замок с такими вот прямо вайбами той самой школы волшебников Самарской области. Внутри здания пока попасть простым, так сказать, маглом, да, они так называются, нельзя.
2: А нужно ждать приглашение от совы?
3: Различные зоны, да, то обустраивают, и все такое, и там еще будет отель, но выглядит все это невероятно красиво. Посмотри, вот я тебе сейчас покажу. Ух, видишь, ты. Это прямо настоящий Хогвартс. Если вы фанаты вселенной Гарри, то загляните в Самарскую область и,
2: все, там
3: может
2: будет
3: быть, туда отправитесь в ближайший уикенд.
2: Экранизация видеоигры Resident Evil, он же хоррор «Обитель зла» Зака Крегера, очередная, так сказать, экранизация этой видеоигры, собрал в мировом прокате 320 миллионов долларов.
3: Так.
2: И это, друзья мои, очень много, учитывая то, что на создание самого фильма ушло 75. Картина уже стала самой кассовой в карьере Крегера и, в общем-то, продолжает победоносно шагать по кинотеатрам планеты.
3: А в Мурманске тоже снимают кино, и вот фильм, снятый в нашем регионе, получил награду кинофестиваля «Маяк». Подведены итоги 4-го кинофестиваля российского кино. Награждение состоялось в Геленджике, и награду в номинации «Лучший дебют» получил режиссер Тима Анисимов за фильм «Было, не было». Для Мурманской области особенно эта награда приятна, потому что весной 25-го года картину эту «Было, не было» снимали на Кольском полуострове. Тогда было, правда, рабочее название. «О рыбах» назывался фильм. Съемки проходили на Терском берегу, в Кандалакше, в Умбе проходили, а в работе над фильмом приняли участие около 100 местных жителей, и в массовых сценах они принимали участие и в эпизодах. Вообще, «Было, не было» — это роуд-драма о путешествии по Кольскому полуострову в поисках отца. В основном конкурсе вот этого фестиваля «Маяк» фильм представлен среди 11 полнометражных картин.
2: Какая прелесть.
3: Гран-при, да.
2: Нам еще Александр написал, что помимо «Нарнии» есть «Свинарния». Ну, это шкаф специальный. Куда сваливаются все вещи перед приходом гостей.
3: Ну, да, а бывает и без шкафа.
2: Да, просто.
3: Просто комната.
2: Просто комната-свинарня.
3: Да.
2: Комната ребенка, как правило. Оскароносный актер Николас Кейдж заявил, что он официально возглавит каст 5-го сезона сериала «Антологии. Настоящий детектив». То есть он будет играть главную роль там. Еще что я хотел рассказать. Британские исследователи ежегодно, значит, проводят эксперимент бесчеловечный над людьми под названием «Наука страха». Что они делают? Берут 250 зрителей и оценивают их реакцию на популярные фильмы в жанре хоррор. Ну, то бишь, фильмы ужасов. И на днях эти самые британские исследователи поделились результатами за 2026 год. Пока участники эксперимента смотрят кино, специальные датчики фиксируют их сердечный ритм. Итоговый балл складывается из трех цифр. Насколько вырос средний пульс зрителя относительно пульса в состоянии покоя.
3: Ух,
2: это раз.
3: Так.
2: Как сильно упала вариабельность сердечного ритма, так называемый показатель HRV. И каким был пульс в самый страшный момент. Вот, все это они сравнивают.
3: Зашкаливало точно.
2: И чем ниже падает HRV, тем сильнее напряжен организм, а пик пульса обычно отражает интенсивность реакции на внезапный скример. По задумке экспериментаторов, высший балл страха равен 100. Например, при просмотре «Шрека» показатель равен 3 баллам.
3: Понятно. Ну, у всех по-разному.
2: И теперь, друзья, самая мякоть пошла. Если верить свежим результатам исследования, самым страшным фильмом всех времен уже 4-й год подряд остается «Синистер». 2012 года.
3: Я даже не слышала о таком.
2: Американского режиссера Скотта Дерриксона. Сюжет этой ленты разворачивается вокруг писателя Эллисона Освальда, который переезжает с семьей в нехороший дом. На этот раз «Синистер» набрал 96 баллов из 100.
3: Вот это да.
2: Средний пульс зрителей.
3: И вообще смотреть-то можно этот фильм?
2: Ну, по 17 плюс, я думаю. Конечно. Средний пульс зрителей во время просмотра поднимался с 64 до 86 ударов в минуту.
3: Точно.
2: А на пике доходил до 131.
3: Ой, нет, ничего зачем себе. Так себе вообще? Щекотать себе нервы?
2: И не только нервы. Второе место занял британский фильм «Хост». В топ-10 также попали «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», обе части «Улыбки». Я, кстати, вторую смотрю, там прям местами жуть.
3: Ой.
2: И «Изгнание дьявола» из Эмили Роуз тоже туда попало. Но, знаете, фанаты вообще этого жанра кинематографического говорят, что это все профанация. Говорят, что подобная методика измерения испуга чересчур проста. Из-за такого подхода в верхней строчке рейтинга стабильно набирают фильмы, которые содержат в себе такие сцены, так называемые скримеры, когда очень внезапно кто-то появляется.
3: Да, понятно. И тогда, конечно, подлетает все-таки.
2: А фанаты не считают резкий испуг при виде чертика из табакерки настоящим ужасом. Это не так уж и страшно.
3: Ну, конечно, куда лучше вот эта техасская резня бензопилой. Фу, как вспомни, я еще в кинотеатре смотрела. Больше с тех пор я фильмы ужасов не смотрю.
2: Ну, кстати говоря, давай, я, может быть, тебя еще на один повод вздрогнуть, сподвигну. Компания «Газпром Медиа Холдинг» и «Медиаслово» сообщили о разработке экранизации поэмы «Слово о полку Игоре».
3: Да что
2: не
3: ты?
2: Не пора ли нам, братья?
3: Так а почему бы и нет?
2: Сценаристом, внимание, выступит Сергей Минаев.
3: О!
2: Автор бессмертной книги «Духлес» и фразы «бабки, бабки», дальше нецензурное слово,
3: нет, а еще
2: «бабки».
3: Он... Нет, подожди, а вот это главное, правильно себя позиционировать. Это тоже
2: многое,
3: из его романов 2000-х.
2: Многое дошло до нас из глубины веков от Сергея Минаева.
3: Теперь слово о полку Игореве.
2: Теперь и оно еще.
3: Так, он будет сценаристом этого. Хорошо,
2: так,
3: дальше.
2: В центре сюжета, как
3: понятно,
2: вы помните, князь Игорь Святославич, совершающий поход половцев, точнее, на половцев.
3: Кто же будет Ярославну-то играть, с ее вот этим плачем?
2: Пока все неизвестно. Премьера намечена на осень 2028 года.
3: О, так еще не скоро.
2: Да, это короткая такая новость. И еще, вот буквально вот сейчас я листал новости, как дурак, пока тебя ждал. Знаете, чувствовал себя брошенным, покинутым.
3: Ну что там, я уже смотрю, Мэтью МакКонахи, да?
2: Американский актер Мэтью МакКонахи в интервью подкасту Build a Brick рассказал, как уехал на выходные в пустыню, чтобы там прочесть все рецензии о себе.
3: Ой, кидался песком, видимо.
2: И ел его. По словам МакКонахи, он составил толстую книгу из положительных и отрицательных рецензий.
3: Зачем? Что это за такая минутка?
2: Это было все, что я взял.
3: Психологическая.
2: И я потратил 2 дня, изучая их. Это было тяжело.
3: А кто же их насобирал-то, интересно?
2: Он сам собрал.
3: Любезно.
2: Актер разделил критиков на 2 типа. Первые как будто изначально собирались писать негативный отзыв. А вторые писали полезные отзывы на работу МакКонахи, даже если в них содержалась критика. Я подумал, этот человек попал в точку.
3: Так.
2: На самом деле, они мои поклонники, но они не получили от моего выступления того, на что я надеялся.
3: Вот
2: в чем
3: как
2: я допустил ошибку? По словам МакКонахи, такие отзывы заставляли его задуматься о своей работе.
3: Слушай, ну, во-первых, интересно то, что он все это делал подборочку. Обычно это там родители, мамы любят собирать о своих знаменитых детях.
2: Да, вырезки.
3: А потом, что в принципе у него возникло такое желание уехать куда-нибудь подальше и все это все-таки прочитать.
2: Вообще хорошо, когда у тебя есть такая возможность взять на несколько дней, свалить в пустыню. Согласитесь, это каждому полезно.
3: А ты про другое думаешь. Конечно, в отпуск хочется всегда.
2: В пустыню тоже, в том числе. Ну, на этом давайте и закончим. Отпуск нам в ближайшее время не светит, потому что...
3: Как сказать?
2: Впереди у нас фактомат.
3: Да.
2: Фактомат. И фактомат второй раунд уже. В первом раунде у нас играл Андрей, если мне не изменяет память.
3: Все верно.
2: Играл хорошо, но я уверен, кое-кто из вас сможет и получше. Готовьтесь.
0: Киноспам.

0: Реклама.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта – производственная компания «Венге мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 707090.
5: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Powerhit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
7: «Двое против сна». Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: Фактомат.
1: А Машке надо, и Андрюшке тоже надо. Шопер Пауэр всем надо
2: вот
1: на самом деле.
2: Вот это ты, конечно, стихоплет, Вячеслав.
1: Плет, конечно, здесь уместное слово, но начало должно быть другим.
2: Так, кто на связи у нас? Уже
1: кто-то дозвонился. Алло, здравствуйте.
2: Как вас зовут? Доброе утро.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
1: Алексей. Вот и Алексею тоже надо. Второй все хотят Шопер Пауэр. Да. В первом раунде, как я уже говорил, у нас играл Андрей. Андрей дал 7 правильных ответов.
2: Верно.
1: Алексею нужно просто не ошибаться. Просто идти как по лезвию ножа. На протяжении последующих 2 минут мы будем перечислять факты, касающиеся сегодняшнего дня, и некоторые подробности. В подробностях можем местами привирать. Ваша задача все внимательно выслушать
2: обдумать
1: и сказать, да или нет, может такое быть или нет.
2: Но на самом деле не теряйте много времени на обдумывание. Иногда вот просто первое, что придет на ум, оказывается правильным ответом. Мы желаем вам удачи и давайте стартовать.
1: Поехали. Сегодня Всемирный день мытья рук. Первое мыло появилось в 18 веке. Может ли быть
2: или
1: такое?
2: Или пораньше, или попозже.
1: Может быть попозже.
3: Да.
1: На самом деле в 3 веке до нашей эры смешивали древесную смолу с водой и жиром животных.
2: Вот.
1: 15 октября Международный день сельских женщин. Радует меня. В фильме «Кубанские казаки» главный герой – ворон.
2: Ну...
3: Да.
1: Гордей Ворон, председатель колхоза. В этот день, в 2009 году, в Мурманске открылся первый международный Мурманский экономический форум. Он был посвящен Арктике. Логично,
3: конечно.
1: Он назывался «Арктика 21 века. Стратегия освоения». 1582 год. Как сейчас помню, введен Григорианский календарь. Он так назван в честь Папы Римского.
2: Григорианский календарь в честь Папы Римского. Правильно?
3: Да.
1: Григория 13-го, он же и ввел этот календарь, все верно. 146 лет назад завершилось строительство Кёльнского собора. Его высота 157 метров. Это самая высокая церковь мира. Или не самая.
2: Кёльнский собор.
1: Глаз-алмаз есть выше на 4 метра. Так, кстати, тоже в Германии. 1998 год. Начало работы сервиса почта Mail.ru. Свой электронный ящик у них можно зарегистрировать не только по адресу mail.ru, но и internet.ru. Представляете?
2: Возможно такое? Почта.
1: Собачка?
3: Да, возможно.
1: Да, а еще list.ru, bk.ru, inbox.ru. 212 лет назад родился поэт Михаил Лермонтов. Он умел играть на 4 музыкальных инструментах.
2: Ну, там,
1: не только поэт
2: какой?
1: Был.
3: Да.
1: Естественно. На фортепиано, гитаре, скрипке и баяне. В этот день родился писатель Илья Ильф. Его с Евгением Петровым роману «12 стульев» уже почти 100 лет.
2: Так, сейчас решается судьба Шопера.
1: Неровно, но почти 100 лет.
2: Почти 100 лет. Может быть такое? 12 стульев. Почти 100 лет назад написано.
3: Да, может быть.
1: Да что ж такое? Это мощнейший ответ 7-й в копилку Алексея.
2: Так, Алексей, смотрите. Да, и нам придется задать вам, Алексей, дополнительный вопрос. Что касается дополнительных вопросов, то в основном они связаны с нашим календарем Power Hit Radio. Если у вас он есть, это очень хорошо, это будет подсказкой. Если нет, ну тогда подключайте знания и интуицию.
1: Да.
2: Итак.
1: Сейчас вот Катя отошла к календарю. Сейчас, внимание, будет там какой-то оттуда вопрос.
2: Верите ли вы, Алексей, что в октябре в календаре Power Hit Radio есть красная праздничная дата?
3: Да, 30 октября, день Power Hit Radio.
1: Вот такому слушателю мы готовы отдать все шоперы.
2: Ну нет, конечно нет. Мы вам предоставим выбор, а вы уже возьмете тот, который больше вам приглянется.
1: Знаете, как говорит наша бабушка, я думаю, и твоя тоже говорила, и моя так говорила, какой на тебя смотрит. Вот мы так всем, кто приходит за шопером, так говорим. Выбирайте любой.
2: Алексей, мы вас поздравляем, оставайтесь пока на линии.
1: Ну и Андрею заочно желаем удачи завтра. У нас еще обязательно будет игра. Пока делаем небольшой перерыв и вернемся скоро с песней дня.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Мы, конечно, сегодня в рамках Фактомата некоторых именинников уже упомянули, но не упомянули одного человека, кто тоже сегодня, 15 октября, родился. И этот человек в свое время произнес легендарную фразу, что «тебя не убивает, то делает сильнее». Это так. Фридрих Ницше.
2: Да, да, фраза, которая довольно часто употребляется то здесь, то там.
1: И, кстати говоря, есть песня с таким припевом, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Это Келли Кларксон и Стронга. Именно она, сегодняшняя песня дня, и именно под ее звуки мы с вами сегодня будем прощаться.
2: Вячеслав Каверин.
1: Катя Новикова.
2: Встретимся с вами завтра. Хорошего дня.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Прагматика Мурманск». Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на работу и запчасти. Кольский 110. В Париже открылся Мондиаль Дель Ауто 2025, ключевой европейский автосалон, где развернулось противостояние западных автогигантов с китайскими конкурентами. Как пишет Автоньюз, в Париж приехали сразу 20 китайских автобрендов, вдвое больше, чем на прошлое мотор-шоу. Компании продемонстрировали новинки практически во всех основных сегментах, но хоронить европейский автопром рано. Местные производители неплохо подготовились к выставке, чтобы убедить инвесторов в своей конкурентоспособности. Примечательно, что акцент нынешнего автошоу в частности поставлен на простых и недорогих автомобилях. После многолетней гонки за мощностью и цифровыми инновациями производители вновь вспомнили о покупателях и их ограниченных бюджетах. Кроме того, несмотря на всеобщие зеленые тренды, окончательно прощаться с ДВС они не торопятся. Причем это касается как европейских, так и китайских марок.
0: Акселератор.
4: Страховщики решили создать систему гарантированной доступности ОСАГО. Об этом заявил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев во время общественных слушаний по развитию финансового рынка. По словам Уфимцева, в будущем, если водитель по каким-то причинам не сумел оформить договор ОСАГО в страховой компании, он сможет гарантированно заключить договор на сайте РСА. Глава страховых союзов отметил, что коммерческий сектор и страховой рынок способны самостоятельно запустить и развивать такие сервисы, поэтому государству расходовать бюджетные средства на эти цели не имеет смысла. Какую роль играет цена полиса в новом понятии гарантированной доступности ОСАГО, Уфимцев не уточнил. Спонсор программы представляет сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 599-099, Кольский 110. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
5: Мама, смотри, я плыву!
6: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
7: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей.
8: Без возрастных ограничений.
9: Помочь спасти жизнь может каждый.
10: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
11: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
12: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
13: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
2: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Белая пятница» в «Теннет». Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный «Теннет Т7».
4: Только две недели.
3: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
4: Успейте воспользоваться специальным предложением.
3: Автомаркет Теннет.

0: сервис, аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 200115. 200115.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Your number one hit music station.
4: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Обзоры скидок, советы стилистов, подборки подарков на все случаи в официальной группе ВК «Северного Нагорного». Подпишитесь, чтобы не пропустить.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.
0: С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
7: Today's hit music. Power Hit Radio. Let's go.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске пригородные автобусы возвращаются на привокзальную площадь. Завершен капитальный ремонт нижней площадки привокзальной площади. Об этом сообщает администрация города Мурманска. Уже сегодня пригородные маршруты вновь будут отправляться согласно утвержденному расписанию. Около остановки обновили проезжую часть и пешеходную зону. На нижней площадке автовокзала обновили проезжую часть и пешеходную зону. Воздушные линии связи и электропередач перенесли под землю. Для пешеходов обустроили удобные пути движения с разноуровневыми ступенями, пандусом и ограждениями. На улице Папанина установили остановочный павильон. Он находится в районе дома номер 34. Ранее на этом месте остановки не было. Ее поставили по просьбам жителей. Управление дорожного хозяйства установило павильон. Сотрудники предприятия обустроили ступени разной высоты, дополнив их пандусом и перилами, а также уложили тактильную плитку. От эндоскопов до хирургических столов в медицинские организации Мурманской области поступит порядка 30 единиц медицинского оборудования. Как сообщили в областном Минздраве, экономия в размере более 130 миллионов рублей позволила дополнительно приобрести оборудование. До конца года новое оборудование поступит в медорганизации Апатитов, Кировска, Кандалакша, Оленегорска, Мончегорска, Ковдора, Лавозера, Североморска и Мурманска. В Мурманской области семьям, которым положена выплата на первоклассника, осталось 2 недели, чтобы подать заявление. После 31 октября заявления на выплату принимать не будут. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки. Напомню, финансовая поддержка распространяется на семьи, имеющие среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной правительством региона. Выплата носит единовременный характер, полагается семьям, в которых ребенок в этом году пошел в первый класс, ну а размер выплаты составляет 5433 рубля. Мурманские научные чтения в этом году приурочены к столетию музейного дела на Кольском севере. В мероприятиях принимают участие не только историки, исследователи и краеведы, приглашены также представители профессионального музейного сообщества из 14 регионов России и Республики Беларусь. Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук отметила, музейные работники – хранители истории, и от них в том числе зависит, насколько правдиво события наших дней будут трактоваться завтра. Поэтому музей должен быть интересным и понятным для гостей любого возраста. Напомню, областной краеведческий музей 17 октября отметит столетие со дня основания. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14:00.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку.

0: Реклама на Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
2: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
3: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
4: Без возрастных ограничений.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
6: Geely City Ray. Энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольск. 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков – 1769 рублей. Всем здравствуйте, у микрофона Соня Баженова. Приятно рассказывать о погоде, когда она прекрасная. Плюс 4 градуса, в Мурманске ветер южный 6-12 метров в секунду. Вообще странно, конечно, что такое заявление 12 метров в секунду. Я как будто шла на работу, не заметила. Но, может быть, что-то изменилось за последние 2 часа. Что касается дня сегодняшнего, то в Мурманске без каких-либо существенных осадков, облачность переменная. Кто-то сегодня увидел солнце, кто чуть пораньше, может быть, отправился на работу. Ветер юго-западный, южный, он может быть сильным. Ну тогда все понятно. Температура воздуха, возможно, достигнет 8 градусов. А может быть, как раз мы пошли на спад, потому что утром, как мне кажется, было побольше. Повторюсь, сейчас в Мурманске плюс 4 градуса. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена – 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру и ПО Осипов Илья Олегович, угорнив 314-511-011-2014.
0: Power Hit Radio.
2: It's Drake. Pretty down to earth and...

0: turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power
1: Hit. 104.5 FM. Feel the power. Power Hit.
3: Yes.
1: Power Play.
4: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Today's best music.
2: FM. Power Hit Radio.
3: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Энергозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалсхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
4: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Мама, смотри, я плыву!
6: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
8: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
7: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
8: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
8: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте.
7: Для детей младше 14 лет.

Radio Stereo. That is so cool. Turn on Powerade Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Можно долго сравнивать. Можно искать что-то еще. А можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии. Все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет «Хавейл Мурманск». Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
5: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
6: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
6: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
9: Turn on Power Hit Radio.
10: Your number one hit music station.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Hit Radio. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: А в Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: События 2026 года. «Цирк на льду». Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
4: Без возрастных ограничений.
5: Помочь спасти жизни может каждый.
6: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
7: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
8: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров – не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. New and fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: Get the hits.
1: On Power 88 Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
1: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
1: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
6: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
7: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-40. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
8: You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16.
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу. И полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
5: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Обзоры, скидок, советы стилистов. Листов, подборки подарков на все случаи в официальной группе ВК Северного Нагорного. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Listen up, everyone. Power Hit Radio.

hard, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской области капитально ремонтируют 150 крыш многоквартирных домов. Как сообщили в Минстрое региона, крыши приводят в порядок во всех муниципалитетах. Больше всего работ в Мурманске уже завершили 12 объектов. А также отремонтированы крыши в домах Североморска, Александровска, в Кольском округе, в Кандалакше, Мончегорске, Апатитах, Кировске и Оленегорске. Как отметила министр строительства Александра Карпова, к ремонту подходят комплексно, не проводят работы по фасаду, пока не убедятся, что крыша в технически исправном состоянии и не нуждается в ремонте. В 39 домах работы уже завершены, в остальных продолжаются. Как сообщает ГТРК «Мурман», с 2019 года в регионе отремонтировали 1275 крыш. В Мурманской области утвердили новую региональную награду для педагогов – медаль «Арктический учитель». С 2027 года ее будут вручать за вклад в развитие образования и высокие профессиональные достижения. На медаль могут претендовать педагоги, которые проработали в сфере образования Мурманской области не менее 10 лет и уже имеют региональные или ведомственные награды. Вместе с медалью награжденные получат удостоверение и единовременную выплату – 7500 рублей. Деньги на нее выделит организация, которая подала ходатайство о награждении педагога, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. Туризм для своих. Стартовал третий сезон программы путешествий. До конца года в рамках проекта на бесплатные экскурсии по знаковым местам региона отправятся еще 2000 северян. Проект «Туризм для своих» реализуется в рамках народной программы. Оператором экскурсии выступает Туристский информационный центр. Отмечу, за весь период программы один участник может посетить только одну экскурсию. Запись уже доступна на туристическом портале Мурманской области. Отмечается, что добавлены новые экскурсии от ведущих туроператоров и аттестованных гидов региона. В Мурманске подведены итоги конкурса по озеленению и благоустройству «Мой зеленый город, мой уютный дом». В этом году конкурс объединил 18 участников. За лучшее озеленение территории образовательной организации приз получил коллектив детского сада номер 46. Первое место в номинации «Лучшее озеленение территории организации» завоевала ТСН «Ирбис», улица Орликовой, 57. Лучшим зеленым двориком Мурманска признана работа Юлии Чурсиной. Это двор на улице Героев Рыбачева, 75. Все участники конкурса получат благодарственные письма, победители, дипломы и ценные подарки. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.

0: Я даже слова опять новые придумываю зачем-то, как будто все имеющиеся в русском языке уже освоила. Конечно же, нет. Но это же энергия, понимаете? Когда ее много, вот такое случается. Я за то, чтобы энергии было много, и за то, чтобы никто не жалел тратить ее на то, что по-настоящему ценно. Вот взять музыку, это ценно же. Для меня и всех, кто постоянно настраивается на 104.5, думаю, да. Давайте не будем себе изменять и наполнять этот день. Давайте сюда ваши музыкальные заявки, давайте поздравлять, давайте передавать приветы. 488-448, я позволю себе напомнить наш телефон. Приложение Power, сайт pichart.ru, группа ВКонтакте, может написать сообщением сообществу. Пользуйтесь, пожалуйста, всем хорошего настроения желаю. Поехали.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

Вот он в продолжении программы Power Your Day. Собственно говоря, это первая заявка, которая пришла сегодня от Нины. Именно она попросила эту композицию с посланием таким ко всем мурманчанам. Обращается: наслаждайтесь

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesovarendu.ru.
2: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
3: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
4: Крепеж. Балдеж. Все виды специализированного нержавеющего и высокопрочного крепежа и метис мы завезли для вас в «Строймикс» на Кольский 70. Выдержит все и даже больше. st-mix.ru.
5: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
6: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит Радио». 488-442.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Официально в Мурманске плюс 5 градусов, так заявляет сайт kulgimet.ru. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. У нас на нашем термометре почти 8. Ну, примерно столько нам и обещали. Мало того, завтра нам тоже обещают днем плюс 8, плюс 10. Представляете? А завтра же пятница. Ну, какая красота. Можно погулять. Погода завтра будет облачной, с прояснениями. Ночью дождь, а днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, ну вот ветер немножко подкачал, он будет сильным. Повторюсь, температура завтра 8-10, ночью плюс 5, плюс 7. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.

продолжается. У микрофона по-прежнему Соня Баженова. А вот блестящая песня, о которой вы все время говорили, что вам нравится, Соня, можно ее? Написала Ольга. Ох, Ольга, если это что-то из осеннего, так сказать, то, полагаю, это уже Френч Монтана, Дэвид Гетто и же с ними, Шайн. Или я не знаю, что вы имеете в виду, мало ли, что я говорила, уж и не помню.

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесаваренда.ру.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG

0: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20-21-41.
4: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Автохит.
1: Не все в рабочий полдень находятся в офисе, в каком-то помещении. Кто-то перемещается на автомобиле. Неважно, по рабочим ли делам или по каким-то своим, но таковых немало. Рубрика «Автохит» специально для тех, кто сейчас в автомобиле. Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела». Найдите время только для себя. Сомова, 11. Будем слушать песню, оригинал которой вышел аж в 2012 году. Но спустя 6 лет, в 2018-м, Динора и Джиджи Д'Агустино сделали свою версию. Как же она была популярна. Трек долго, чуть ли не весь 2018 год, активно ротировался на разных радиостанциях, в том числе у нас на Power. Он стал одной из 12 лучших песен года. Я напомню, это 2018 год. Набрал миллионы просмотров на YouTube, миллионы стримов на Spotify. In My Mind сегодня в рубрике «Автохит».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: кедровой бочки с ароматом хвои, насладитесь обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный индивидуальный подход к каждому. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
2: Подкрепление.

0: Домашнее телевидение CityLink. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Power Hyundai. Сила твоего дня.
5: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20 01 15. 20 01 15.
4: Power Hyundai.

0: играть, в которой в том числе бывают прекрасные розыгрыши. Разыгрываем 2 билета на вечеринку прямо сейчас в эфире Power Hit Radio. У кого не было планов на субботний вечер, а хотелось бы, чтобы планы были, и чтобы пободрее что-нибудь. Ну вот, товарищи, ваш час пробил, и точнее даже не час, а минутка всего какая-то. Спонсор розыгрыша ИП Рунова Светлана Алексеевна 17 октября в клубе «Океан Холл». Вечеринка «Все свои». Бронирование столов по телефону 288-789 для лиц старше 18 лет. Ой, звонят! Ой, кто-то хочет в субботу погулять. Кто у нас на связи? Алло.
1: Доброго дня, Сергей беспокоится.
0: Доброго дня. Я тоже вас, Сергей, рада слышать. Вы такой размеренный, спокойный. Я тут на вечеринку на субботнюю разыгрываю билеты. А вы такой: так, сейчас я отвечу на вопрос и пойду потрясусь.
1: Было бы неплохо.
0: Примерно да. Так, да, отлично. Сергей, вопрос такой. В разные годы Мартын Мартан, который будет гвоздем программы, собственно говоря, работал с известными музыкантами. Например, с какими, спрашиваю вас я, и даю 3 варианта. С группой «Бандерас», с группой «Руки вверх», с группой «Гости из будущего».
1: Так,
0: Мартын Мартан, да, звезда вечеринки, которая состоится 17 октября, в разные годы работал с известными музыкантами. Я вас спрашиваю, с какими из перечисленных точно
1: много,
0: работал?
1: Да,
0: в смысле много? Много всего вам дала на...
1: Ну, я думаю, да, много вариантов может быть, но мне кажется, что это не «Руки вверх», а еще 2 варианта, как звучали.
0: А группа «Бандерас» и группа «Гости из будущего».
1: Пусть будут «Гости из будущего».
0: Ах, потому что, наверное, я сделала такой акцент небольшой на этой группе. Действительно, это так. Мартын Мартан также был солистом группы «Два самолета». Ну, это, наверное, не все, может быть, знают. Писал песни с Юрием Усачевым и с Евой Польной, а это «Гости из будущего». Он сотрудничал в том числе с продюсером Иваном Шаповаловым, это создатель «Тату». Короче говоря, в данном случае «Гости из будущего» — правильный ответ. И я вас, Сергей, поздравляю с тем, что у вас уже 2 билета на вечеринку, можно сказать, в кармане. Так что пока думайте, с кем вы пойдете, трубку не кладите, я расскажу, как вы получите свой приз, хорошо?
1: Да-да.
0: Спонсор розыгрыша представляет вечеринку «Все свои», приуроченную к 3 знаковым событиям. 25-летию серии вечеринок «Мурманск против», 10-летию бренда «Север», дню рождения идейного вдохновителя компании «Ультрамедиа» Германа Рунова. 17 октября «Океан Холл», главный гость Мартын Мартан. Начало в 18 часов.
2: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коусы Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

Эльфрида и продолжается 15.03 московское время. Я продолжаю читать ваши сообщения с заявками. Конечно же, программа как раз-таки для тех людей, кто любит оставлять свои заявки, кто любит слушать свои любимые песни, кто любит передавать приветы, поздравлять. Поздравлениями у нас реже, к сожалению. Хотелось бы, конечно, побольше, чтобы вы вспоминали, что у кого-то сегодня день рождения. Напомню, 15 октября на календаре. Степан пишет: здравствуйте, Соня. Привет коллективу Power и слушателям. Ну, с середины осени всех. Отлично провести остаток недели, подготовиться к новой. Мы еще не успели эту закончить, некогда пока готовиться к новой. Дальше Степан говорит, что не может что-то определиться с конкретной песней, так что давайте сегодня послушаем на ваш выбор что-нибудь из этого. И дальше список из 4 наименований. Я решила не давать времени себе на вот эти вот «а что бы я хотела», «а может это», «может то». Все, бурито ветром стать.

0: поставили кое-какие оценки, например, в рубрике Power Test, и эти композиции появляются на частоте 104.5. Одна из таких композиций прозвучит сейчас, новинка этой недели.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Джаб Джокс и это «The Fate of Vine».

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesovarendo.ru.
0: Power Your Day.
2: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
6: Запрещено для детей.
7: Помочь спасти жизни может каждый.
8: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
9: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
10: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
11: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
10: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25
3: на Power Hit Radio.
6: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков – 1769 рублей. Мурманске сейчас плюс 6, ветер юго-западный – 7, 13 метров в секунду. Опять ветрит. Не очень приятное это дело, конечно. Завтра как будто тоже хорошая погода. 8-10 градусов с плюсом обещают нам синоптики. Но, опять же, ветер юго-западный сильный. Ну, что за безобразие? Не одно, так другое. Не другое, так третье. Но без существенных осадков. Ночью будет дождь, а днем завтра как будто бы нет. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра. Еще раз повторюсь, сейчас в столице Заполярья плюс 6 градусов. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена – 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Угрынив 314-511-011-2014.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесаваренду.ру.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Получи права за 2 месяца от 15 000.

0: надежным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Восточная экзотика» приглашает на выставку-продажу товаров из Индии. С 16 по 25 октября. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51. Помните, в старых фильмах ужасов герои от пережитого могли за ночь посидеть? Долгое время это считалось мифом. Мол, такого быть никак не может, но медицина нашла этому абсолютно четкое физиологическое объяснение. На Powerhit Radio «Две минуты с пользой». Микрофона Соня Баженова. Всех приветствую. Начнем с азов. Наш фолликул – это небольшой химический завод по производству краски. Внутри него живут и работают ценные специалисты – стволовые клетки меланоцитов. Их единственная задача – производить пигмент меланин и бесперебойно закачивать его в растущий волос. Пока все спокойно, завод работает как часы, и волосы растут темными, русыми или рыжими. Но вот внезапно случается сильный стресс. Организм бьет тревогу и выбрасывает в кровь колоссальное количество гормона норадреналина. Включается древний режим выживания «бей или беги». Для нашего химического завода этот гормон звучит как рев пожарной сирены. В общем, начинается паника. Ученые из Гарвардского университета опубликовали в журнале Nature исследование, которое расставило все по местам. Оказалось, что под воздействием норадреналина стволовые клетки приходят в состояние дикого гипервозбуждения. Они начинают бешено делиться, мгновенно истощая свой запас. И буквально сбегают с нашего завода. Они навсегда покидают фолликул. Ну, то есть завод остается целым, но работать там больше некому. Производство пигмента останавливается навсегда. Новый волос, который начнет расти из этого фолликула, будет абсолютно пустым. А пустой волос без пигмента мы видим как белый, ну или седой. Но как же вот это кинематографическое посидение за одну ночь? Волос, который уже вырос и имеет темный цвет, побелеть за ночь физически не может. Это же уже мертвая структура, в ней нет кровотока и сосудов. То, что происходит в кино, а в жизни называют синдромом Марии Антуанетты, когда королева якобы полностью посидела,

0: в ночь перед казнью, наука объясняет другим механизмом стресса диффузной или очаговой алопецией. От шока у человека за считанные дни выпадают именно пигментированные темные волосы, которые более уязвимы к стрессу. А те седые волосы, которые уже были на голове, остаются на месте. И на фоне выпавших темных волос и создается вот этот визуальный эффект, будто человек посидел за одну ночь. Только так и никак иначе. Ну или науке что-то до сих пор неизвестно. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы приглашает на выставку-продажу товаров из Индии. С 16 по 25 октября в павильоне Мурманэкспо индийский чай, рис, специи, натуральная косметика, украшения, товары для здоровья, сувениры, текстиль для дома. Павильон Мурманэкспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурманэкспо ВКонтакте.
1: 2 минуты с пользой. This is Power Your Day. Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.

0: Автохит.
1: Ну что, разбавим наши горяченькие песни теми, которые чуть-чуть остыли. Рубрика «Автохит» на Power Hit Radio для всех тех, кто в автомобиле. Ну, естественно, мы подбираем, стараемся подбирать какие-то песни чуть-чуть постарее, те, о которых вы, конечно же, помните и при первых аккордах уже готовы как-то подпевать хотя бы на-на-на, без специальных слов. Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела», «Стоун Массаж», способ согреться и избавиться от осенней хандры. Синапсон, «Сорота Караба». Еще одна история о том, как песня, вышедшая в 2015 году, особого успеха не заимела, но вот спустя 3 года ею заинтересовался диджей Амис. И это уже была и стала не просто альтернативная версия, а такая полноценная, переосмысленная работа другого музыканта, другого продюсера. В ремиксе Амис аккуратно проработал вокальные сэмплы, где-то добавил эффекты, где-то перестроил ритм подачи и эмоциональную окраску, возможно, но при этом сохранил узнаваемость. Но песня заиграла новыми красками, удостоилась эфира Power в 2018 году, и до сих пор эту песню любят, знают, заказывают, поют. Давайте снова попоем. Автохит на 104.5 «Сорота Караба». Синапсон.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: синапсон в рубрике «Автохит». Спонсор рубрики — студия «Философия тела». Холодно? Приходите греться. Стол-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 1092, 8 911 060 1092 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
5: Сила твоего дня.
6: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20-01-15. 20-01-15. Power Unit.

0: саморазвития, о том, о чем обычно молчат. Но Ольга говорит так, что становится легче. Подробности в группе ВКонтакте Ольга Савельева в Мурманске. Для лиц старше 12 лет ИП Телешева Рада Евгеньевна. Всех призываю, кто еще не купил билет, купить. Последняя возможность есть сегодня в кинотеатре Мурманск. 19 часов. Ольга Савельева.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: D.O.D. Арман Ван Хелден и Сэм Харпер. Twice as nice.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина впервые в регионе выполнена операция сакропластики при переломе крестца. Врачи нейрохирургического отделения номер 2 успешно провели операцию по 80-летней пациентке. Подобные переломы часто случаются у пожилых людей при минимальной травме, например, при падении с высоты собственного роста и на фоне снижения минеральной плотности костной ткани. Сакропластика – это минимальная инвазивная процедура. Заключается в введении костного цемента в зону перелома под рентген-контролем. Таким образом, стабилизируется костные отломки и купирует болевой синдром. Ранее пациенты с аналогичными переломами находились на консервативном лечении. Главный врач Мурманской областной клинической больницы Сергей Чуксеев отметил, внедрение нового метода позволит существенно сократить сроки восстановления пациентов и улучшить качество жизни пациентов пожилого возраста с остеопорозом. В пренатальном центре Мурманска запущен новый формат работы с молодыми родителями. В медицинском учреждении можно оформить и получить полный пакет документов на ребенка. Это свидетельство о рождении, СНИЛС и полис ОМС. Теперь не нужно ездить в ЗАГС, МФЦ или страховую компанию. Для оформления документов родителям необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о заключении брака, если родители состоят в браке, и медицинское свидетельство о рождении ребенка. Ежегодно в пренатальном центре Мурманска появляются на свет более 2500 малышей. Детская художественная школа Мурманска отмечает юбилей – 60 лет. В 1966 году художественная школа открылась в одной из комнат городского клуба. Тогда там занималось всего 30 учеников. За это время школа не раз меняла прописку и в 2025 году переехала в отремонтированное здание на улице Полярной дивизии. 500 юных северян получили возможность заниматься в современных условиях. Сейчас в художественной школе 24 преподавателя, среди которых не только известные в Заполярье мастера, но и молодые специалисты. Премьера в Мурманском областном драматическом театре спектакль «Твоя Катя» основан на никогда не публиковавшейся переписке Максима Горького. Спектакль рассказывает об отношениях писателя с первой женой Екатериной Пешковой. Режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра Николай Годомский. Главные роли исполняют артисты Гурбан Рамзанов и Светлана Кетова. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5 FM.

Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: 104.5. Но сегодня прям сплошные приятности. На этот раз пригласительные на хоккей будем разыгрывать. У нас достаточно часто спрашивают наши радиослушатели, а когда билет на хоккей? А когда билет? Привыкли уже, что мы, в общем-то, достаточно часто это делаем, потому что мы являемся информационными спонсорами нашего хоккейного клуба «Арктика». Уважаемые болельщики, мило и отрадно, что вас становится все больше, но хоккейный клуб «Арктика» начал новый сезон, и, естественно, поддержка нашим хоккеистам нужна. Сезон вообще идет с октября по март. Первые матчи уже прошли 9 и 10 октября. Мы на протяжении всего сезона будем разыгрывать пригласительные на ту или иную серию матчей. Сегодня мы разыгрываем пригласительные на 4, сразу на 4 предстоящих матча. Точнее, не пригласительные, а пригласительные. Их будет 2. То есть вы пойдете не один, а можете пойти с кем-то, с кем угодно. 4 предстоящих матча 16-го, 17-го, то есть завтра, послезавтра, а также 21 и 22 октября. Хоккейный клуб «Арктика» встретится с хоккейным клубом «Красная машина Академия», это Московская область. И вот как те матчи, которые 21 и 22 октября, это хоккейный клуб «Факел Ямал». Прошу поддержки для наших хоккеистов. Все матчи, напомню, проходят в Ледовом дворце спорта. Возрастных ограничений нет. Дети до 14 лет бесплатно. Всех и каждого «Арктика» ждет на трибунах Ледового дворца. Итак, прямо сейчас два пригласительных. Телефон 488-448. Кто первый наберет этот номер? Кто первый ответит на вопрос? Вопросы всегда достаточно простые. А даже если когда-то они кажутся немножко сложными, мы всегда стараемся помогать нашим слушателям, чтобы как-то сориентироваться, потому что бывает, ну, волнение, дозвонился до радио и прочее. Так, кто у нас на связи сейчас?
1: Да, добрый вечер, Сергей меня зовут.
0: Добрый вечер, Сергей. Ну, судя по голосу, Сергей не волнуется.
1: Да нет.
0: Отлично. Сергей, вопрос такой. Вопрос будет в целом по хоккей, про историю хоккея. История хоккея является одной из самых вообще оспариваемых среди всех видов спорта, пожалуй. Но традиционно местом рождения современного хоккея считается Канада. Монреаль. Хотя более свежая информация указывает на первенство Кингстона, Онтарио. Но неважно. Однако же, вот еще на некоторых голландских картинах изображено множество людей, играющих на замерзшем канале в похожую на хоккей игру. Вот какого века эти картины, спрашиваю вас я, Сергей, и даю варианты. 16 век, 17 век или 18 век. Вот я, например, рассматривала картину Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу». Не буду говорить, какой это год, потому что это как раз-таки и есть ответ на вопрос. Там охотники на переднем плане, а на заднем там залит каток, прям каток. Озеро, ну, кажется, что это озеро, не река, очищено от снега, и люди бегают на катке с палками, прям такие загнутые палки, как клюшки. Не совсем видно, что у них на ногах, есть ли там какие-то полозья под ботинками. Но это я в интернете рассматривала картину, поэтому не ясно, но кажется, есть что-то. Так вот, картины голландцев, какой век? 16, 17, 18?
1: Ну, давайте 16.
0: 16 век, совершенно верно! Представляете, 1565 года картина, там люди в хоккей уже играют. Какая Канада, елки-палки!
1: Ну, да, что? Молодцы.
0: Да. Вот. Вы можете тоже, кстати, найти эту картину «Охотники на снегу». Прям вот реально. Там прям конкретно видно этих людей с клюшками. Удивительное дело. Сергей, я вас поздравляю с тем, что вы пойдете и не один на ближайшие матчи. Ближайший, кстати, завтра. Расскажу за эфиром, как вы получите свой приз. Всем остальным хочется пожелать удачи в наших других розыгрышах. Каждый день мы что-то доразыгрываем. И на хоккейные матчи билеты в том числе.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. April Girl, lift me up.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesavarendo.ru.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: названия треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Плюс 6. В Мурманске ничего не меняется на протяжении уже последних часов. Вот как-то остановились на этой отметке и как будто все. Но у меня такое ощущение, что ветер усиливается. Как будто бы вот часа три назад я рассказывала о погоде, ветер был до 10 метров в секунду, а сейчас 7-13 метров в секунду. Благо, что юго-западный, как будто теплый, но мне кажется, это не добавляет тепла ни капельки. Завтра вообще плюс 8, плюс 10 в Мурманске. Но опять же, сильный ветер, юго-западный сильный ветер. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Погода в целом завтра будет облачная, но с прояснениями. Нормальная осень, нормальный октябрь. На самом деле, вот когда, дня 3-4 назад, вот это был настоящий холод, когда и ветер, и небольшой минус, и ветер просто сногсшибательный. Я уже шапку даже достала, а сегодня пришлось ее снова снять. Еще раз повторюсь, в Мурманске в настоящий момент плюс 6 градусов.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Саундса.
1: С Кима Саундса? Да, Ким Саундс. Угу. Очень брутальная песня написал он, имея в виду Райс Слоу. Вероятно. Ну, потому что другой у нас и нет от этого музыканта. Но вы имеете в виду, Роман, что брутально вы называете искусственный интеллект? Ну, так, на всякий случай предупреждаю.

0: в левой полосе автомобиль на аварийке стоит как раз перед светофором около сферы. Имейте в виду, пожалуйста.
1: Реклама.
2: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесаваренду.ру. Power Unit.
1: Сила твоего дня. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ.

0: с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
1: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Обзоры скидок, советы стилистов, подборки подарков на все случаи в официальной группе ВК «Северного Нагорного». Подпишитесь, чтобы не пропустить.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
5: Обратная тяга на Power Hit Radio.
4: С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25 25 50.

Смотрим и умиляемся, а порой смотрим и ржем, как вот в этот раз, но по-доброму. Ну, ржем в основном от комментариев родителей, но дети же, они непосредственные, рисую, как умею. Вот дочь Евгении Софии нарисовала рисунок, хочет поучаствовать в конкурсе рисунков, написала Евгения. И там дальше пояснение. Если что-то, тут нарисован мост, а под ним плавает золотая рыбка. Это не человек, который спрыгнул со скалы. Но мы теперь все видим человека, который, разбежавшись, прыгнул со скалы. Ну, а как теперь? Ну, вот скоро этот рисунок в том числе выложат в нашей группе ВКонтакте. Сами посмотрите. И по-другому уже не сможете видеть эту картину. Итак, второй этап конкурса «Я рисую свинги мебель» объявлен в октябре. В этом месяце принимаем работу на тему «Золотая осень». Ну, «Золотая осень», «Золотая рыбка» вот тут вот, в частности, на этом рисунке. Все золотое, все правильно. В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора. В качестве приза у нас Алиса Яндекс.Станция. Также ежемесячно с помощью лотереи мы продолжаем разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». Это среди всех участников, вне зависимости от оценки жюри. А главный же приз проекта у нас сертификат на 100 тысяч рублей, опять же, для заказа мебели от «Венги» в детскую комнату. Он будет разыгран уже при помощи лотереи среди всех участников всех месяцев, начиная с сентября по декабрь, 31 декабря. Обязательно знакомьтесь с правилами конкурса в нашей группе ВКонтакте и рассматривайте детские работы. Фото детских работ присылайте сообщениями тоже в группу ВКонтакте. Можете посмотреть альбомы, порадоваться, настроением зарядиться. Итоги октября подведем в прямом эфире с 18 до 18:30 6 ноября.

Люблю такие сказочные, завораживающие голоса, как у Айка. Композиция «Feel It» на 104.5 завершает программу «Power Your Day». Я Соня Баженова. Хочу с вами попрощаться, пожелать приятного продолжения этого дня. Напомню, что если вы останетесь с нами на частоте 104.5, то этот день дальше вы продолжите с Марией Фрейман, как всегда, с 17 до 18 круиз-контроля, а затем обратная тяга. Счастливо! Пока!

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
2: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
5: Без возрастных ограничений.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
8: Вот она, рыба вашей мечты.
9: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
8: Вкусно и полезно.
9: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
1: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20-01-15. 20-01-15.
0: Power Hit Radio. New and fresh.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Всем-всем добрый вечер. Круиз-контроль. Начинаем мониторить дорожную обстановку в Мурманске уже целенаправленно. Меня зовут Мария Фреймон. И приятная новость от Максима. Машина, что мешала проезду на Кольском проспекте в сторону севера, недалеко от долины Уюта, ее уже там нет. Ура! Спонсор программы ООО «Прагматика Мурманск», сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на работы и запчасти «Кольский 110». Сайт, приложение и группа ВКонтакте. Через эти ресурсы можете отправлять сообщения в студию и рассказывать, что же сейчас происходит на дорогах в городе. Может быть, это пробка или ДТП. Неработающие светофоры, активно работающие специалисты по асфальтному ремонту и так далее. Может быть, какая-то яма или лужа, хотя с чего бы, осадков не было. Ну, всякое может случиться. Иногда и посреди дороги яма может разверзнуться неожиданно. Ну, фу-фу-фу, только бы не это. В общем, отправляйте сообщение в студию или можно позвонить по номеру телефона 488-448. Всем желаем приятного вечера в компании с Power Hit Radio.
3: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас микс из двух треков, талантливо созданный «Планетой Фанк» и Дэвидом Гетто. Называется «Мир – это все люди». Даже если ты чувствуешь себя потерянным, одиноким среди толпы, помни, не забывай, что внутри тебя точно есть сила, чтобы победить все страхи и проблемы. И этот мир в равной степени твой, как и всех других людей. Созидательный смысл, мощная энергетика в четверг вечером в рубрике «Автохит» на 104.5. I will

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. В октябре действует специальная цена – 900 рублей на диагностику ходовой части. Проверка подвески, амортизаторов, сайлент-блоков, шаровых опор и других элементов. Диагностику тормозной системы, считывание ошибок и их расшифровку. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
3: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
3: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
5: Отлично.
6: Смотри, я плыву!
7: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
8: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
9: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
10: Без возрастных ограничений.
11: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
12: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
13: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
14: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
15: Кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Круиз-контроль.
2: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на все работы и запчасти. Кольский, 110.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас около 6 градусов тепла, ветер юго-западный до 13 метров в секунду. Завтра, 16 октября, синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами будет дождливо, ветер теплый, южно-юго-западный, но при этом сильный. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 до 7 градусов выше 0, а днем будет еще теплее, до 10 градусов. В столице Кольского Заполярья завтра в пятницу тоже облачно и с прояснениями. Ночью дождливо, а вот днем обойдемся без существенных осадков. Ветер будет юго-западным и, да, сильным. Ночью температура воздуха плюс 5-10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 10, выше 0. Сейчас за окном в городе плюс 6.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

сообщение в студию. Если вдруг вы видите, что на дороге какое-то безобразие произошло, видим аварии или пробки, неработающие светофоры, ну и так далее. Все, что мешает вашему безопасному проезду, задерживает вас в пути, это все повод обратиться в студию. Еще можно по номеру телефона 488-448. И да, напомню еще раз, что машина, которая мешала проезду на Кольском проспекте в сторону севера в районе Долины Уюта, ее уже там нет.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сервисный центр «Прагматик Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
5: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
6: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%.

0: sem51.com. Круиз-контроль.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Уверенность в каждом километре пути. Консультация и запись 599-099.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Семен, поставила в эфир вашу любимую шведскую мафию, хотя время выполнения музыкальных заявок у нас заканчивается в 17 часов, ну, так уж и быть. Заодно передаю душевный привет врачу Светлане, которая работает в поликлинике на Карла Маркса.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Три в одном, но не кофе. Fiat Multiplay может быть одновременно пикапом и кроссвеном. Мировая премьера концепта итальянской марки прошла в рамках парижского автосалона. Бренд Fiat, входящий в состав автогиганта Stellantis, представил россыпь новинок. При этом центральное место производитель отдал концепции три в одном шоу-кару Multiplay. Название является отсылкой к ставшему частью истории марки шестиместному компакт-вену Fiat Multipla, который запомнился весьма спорным дизайном. В Stellantis заявили о том, что шоу-кар с сочетает пространство MPV, характер кроссовера и функциональность пикапа. Главной его особенностью является система метаморфозы, которая позволяет менять тип кузова. Он может быть как пикапом с двухрядной кабиной, рассчитанной на четырех седоков, так и семейным минивеном с конфигурацией салона 6+1. Причем +1 – это сиденье для домашних животных. Оно располагается во втором ряду, не имеет спинки и выделено зеленым цветом обивки. Правда, как обычно, концепт до серийной версии в таком вот виде не доберется, однако какие-то решения, дизайнерские или конструктивные, производитель будет использовать.

0: последствий.
1: Акселератор.
0: В Авито Авто назвали лидера по снижению цен среди авто с пробегом. Средняя цена, поддержанные «Лады Приоры», в третьем квартале составила 316 тысяч рублей. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Именно эта модель сильнее всех потеряла в стоимости среди автомобилей с пробегом. У иностранных марок падение оказалось скромнее. Сильнее всего у «Опеля» – минус 4%. Если смотреть на рынок целиком, средняя цена машины с пробегом в России в третьем квартале держалась на уровне 1 300 000 рублей. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

ВКонтакте, заходите и узнаете, что же сегодня утром обсуждали мои коллеги в круиз-контроле. Ну, да, говорили они про ту ситуацию, когда выезд перекрыт другой машиной. Вот как вы поступаете в таком случае? Может быть, свои примеры, может быть, вы тот самый человек, который время от времени запирает другие автомобили. В общем, заходите, послушайте аудиофайл, там ваши комментарии, телефонные звонки с реальными историями.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. В октябре действует специальная цена – 900 рублей на диагностику ходовой части. Проверка подвески, амортизаторов, сайлент-блоков, шаровых опор и других элементов. Диагностику тормозной системы, считывание ошибок и их расшифровку. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
1: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Одно окно хорошо,
5: а три дешевле.
6: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме.
7: Телефон 25-16-43.
6: Сайт oknaaries.ru.
8: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
9: Как провести вечер, чтобы потом всю неделю улыбаться? Сходите в театр.
10: Мурманский областной театр комедии и сатиры приглашает.
9: Классика, Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка» в Коле, в Кольском районном центре культуры. 31 октября и 22 ноября. Ханума, 19 ноября. «Здравствуйте, я ваша тетка» в Мурманске, в ДК «Судоремонтник». 12 декабря. Ханума, 25 декабря. «Здравствуйте, я ваша тетка». Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале.
11: Для лиц старше 12 лет.
0: Круиз-контроль.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на все работы и запчасти. Кольский, 110.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Контроль на 104.5. Еще буквально несколько минут и будем завершать эту программу. Но далее у нас обратная тяга, так что пока ведущий дежурит за пультом, всегда можно позвонить и написать и рассказать, что ж там на дорогах-то в Мурманске.

оно все и было. Спонсор программы представляет сервисный центр «Прагматик Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 599-099, Кольский 110. Далее у нас по графику района квартал, и сразу после «Обратная тяга» поговорим про искусство. Но никаких экзаменов и выпендрежа, типа вот эту скульптуру или картину вы знаете. Все будет ровным счетом наоборот. Если покидаете волну Power, то прекрасного вам вечера. Если кружите с нами, то через несколько минут продолжим общение.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Последние годы количество квартир с ремонтом на рынке вторичной недвижимости Мурманска росло, и рост этот был обеспечен за счет предпринимателей, занимающихся флиппингом. Это бизнес на перепродаже недвижимости после ремонта. Но, как говорит эксперт программы Константин Минзовский, налоговая реформа оказывает сдерживающий эффект на флиппинг.
4: Флиппинг, его становится меньше. Это связано с налогами. Сейчас лимиты 20 миллионов рублей. Если ты сделал сделок на 20 миллионов рублей, то ты платишь дополнительно 5% НДС. Одна из ключевых причин в этом году в том, что индивидуальные предприниматели, и мы в том числе, мы делаем уже сейчас меньше. Связано это с налогом. Мы уже на НДС, то есть продал ты квартиру за 5 миллионов, тебе надо 5% 250 тысяч рублей. Плюс банковский расход, там все равно деньги кредитные ли они, или там просто от все равно же во времени не стоит денег. Коммуналка, сам ремонт и так далее, реклама, все-все-все, работа риэлтора, это все стоит денег, и на выходе маржинальность очень маленькая.
3: Частные предприниматели, как показывает практика, приближаясь к порогу в 20 миллионов, просто останавливаются и не берутся за покупку и ремонт следующего объекта.
4: Понимают, что все, они вываливаются в НДС, а НДС это сразу дополнительный расход. А учитывая, что ты покупаешь условную двушку сегодня в каком-то приличном месте, там за 3800, ремонт в двушке стоит минимум 1,5 миллиона. Это прям со своими мастерами, с оптимизированным подходом, когда у тебя все закуплено, будем складывать, да, 5300, плюс какие-то расходы там банковские и так далее, еще 200, кредит тоже стоит денег, коммуналка и тому подобное, вот тебе 5500, и ты продаешь эту за квартиру за 6500, платишь 6% ОСН, ты обычный, допустим, ИПшник, 360, и НДС 5%, 6300, у тебя 660 налогов, вот тебе 6500 минус 660, осталось 400 тысяч рублей. Зачем, если можно 5 миллионов положить в банк и ничего не делать?
3: Как отмечает Константин Винзовский, конечно, флиппинг не уйдет совсем со вторичного рынка жилья Мурманска, но пути выхода из ситуации – либо снижать качество ремонтов, либо повышать стоимость.
4: Все будет зависеть от конъюнктуры. Если таких предложений будет немного, то конкуренция небольшая, значит, будут как-то выкручиваться. То есть, грубо говоря, перегружать эту нагрузку на покупателя. То есть, живая такая история. То есть, если это кому-то становится невыгодно, значит, на рынке не появилось пару лишних квартир, значит, тот, кто сделал ремонт, имеет возможность сделать наценку, чтобы компенсировать свои расходы. Надо наблюдать. Последние 3-4 месяца я вижу, что возникает именно упор в лимиты по выручкам годовым, и эти 20 миллионов, они все дают сигнал стоп, потому что дальше становится невыгодно, нет смысла.
3: Будем наблюдать за происходящим на рынке. Понятно, что для предпринимателей этот вид деятельности становится менее привлекательным, однако спрос рождает предложение. А спрос на квартиры с ремонтом на вторичном рынке недвижимости Мурманска уже многие годы не снижается, а только растет, несмотря ни на что.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

какая может быть бессонница? Время только начало седьмого, вечер только начинается, работа завершена. Самое время расслабиться и поговорить о чем-нибудь. А тему мы уже и придумали, и заранее. И в группе ВКонтакте Пауэрхит-радио есть пост на тему обратной тяги. Всем-всем добрый вечер. Меня зовут Мария Фрейман. Предлагаю обсудить искусство. Но не с точки зрения сдачи там ЕГЭ и так далее. Нет. Вот есть достопримечательности искусства, всевозможные памятники, скульптуры, масса таких вещей и мест, предметов, которые люди хотят трогать, смотреть, тактильно как-то вот испытывать их, на вкус пробовать. И все от этого фанатеют и стремятся, и покупают билеты, чтобы посмотреть это чудо света. А вы искренне не понимаете, откуда, почему. Потому что вы вот в этом фильме, в этой книге, в этой музыке, в этой картине не видите для себя ничего особенного. И важно не только, может быть, что вы не понимаете, что это такое, а не чувствуете этого. Потому что искусство, в первую очередь, это не про понимание, а про ощущение, про мое чувство, про мой внутренний отклик. Вот с вами подобное бывает, что все вокруг от чего-то фанатеют или точно вот как выученный урок говорят, да, это круто, это шедевр. Ну, может быть, для приличия вы тоже головой киваете, но на самом деле так вообще не думаете. Вот если да, то какой предмет общепринятого восхищения, поклонения не вызывает у вас в душе какого-то отклика? Может, Мона Лиза – это точно не ваше? Мы, кстати, дальше поговорим и про другие известные произведения искусства. В комментариях вы уже про них немножечко нам намекнули, обозначили. В общем, обратной тяги. Мы идем против течения и сомневаемся в эталонном статусе шедевров. Да, может быть, в каталогах где-то и заявлено, и музеи это все охраняют с бесконечными там вложениями денежных средств, чтобы не украли. Но для вас это не очевидно. Для вас это вот, ну, просто красивая картина и не более. Я все понимаю, что наверняка дело в какой-то, может быть, моей необразованности и так далее, так далее. Ну, в конце концов, не я же одна здесь такая. В общем, свои комментарии на эту тему отправляйте через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте и там написать комментарии под постом. Ну, или позвонить 488-488-448. Мы можем вместе порассуждать на эту тему, все ли произведения искусства нам уж так лично конкретным людям так уж ценны и важны.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
2: Холод! Да, я уже не чувствую пальцев.
3: О, возьмите тепловую пушку, а еще радиаторы и конвекторы.
2: Ах, для дома и гаража. Газовое, дизельное и электрическое тепловое оборудование в «Строймиксе» и на st-mix.ru.
3: «Строймикс» согревает.
4: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
5: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультра Пати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
6: Запрещено для детей.
7: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-4-2.
9: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
10: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. 18 часов обновились данные на сайте регионального гидрометцентра. И в Мурманске оказывается еще теплее, чем было. Плюс 8 градусов. Ветер юго-западный от 9 до 13 метров в секунду. Но эта тенденция к потеплению, она сохранится и завтра тоже. Итак, 16 октября в Мурманской области облачно, но с прояснениями. Местами возможны дожди, ветер будет теплым, сильным. В ночные часы температура воздуха в пределах 7 градусов тепла, а днем воздух прогреется аж до 10. Ничего себе, середина октября, а у нас плюс 10 градусов, показывает уличный термометр. В Мурманске примерно такая же картина будет наблюдаться. Днем от 8 до 10 выше 0, в ночные часы от 5 до 7 градусов тепла. Ночью будет дождь, а вот днем без существенных осадков. Солнце завтра проснется без одной минуты. 8 совсем обленилось, но что поделать, знаем, в каком месте на карте мы живем. А спрячется за линию горизонта оно завтра в 17.05. И таким образом продолжительность светового дня уже будет составлять 9 часов и 7 минут. Напомню, что сейчас в городе плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45 95 10, Полярные Зори 35/2, телефон 44 00 15.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

давайте уже начинать обсуждать это «Обратная тяга». Меня зовут Мария Фрейман. Предлагаю вам поговорить про искусство, которое мы не понимаем. Даже, наверное, не понимаем не совсем точное слово выбрано, не чувствуем. Вот признан этот предмет или эта вещь, да, эта картина искусством, шедевром, считается чем-то эталонным, непревзойденным, а внутри у вас ничего это не пробуждает. Никакие бабочки там не просыпаются, не летают. Ну, в общем, все в таком духе. И уже есть комментарии, и мне приятно, что кому-то эта тема откликается, что я не одна такая, не чувствующая, да, в унисон другим. Ну, в общем, смотрите. Степан пишет, например, кино «Солярис и Сталкер». Вот насколько мне нравится книга Лема и Стругацких, и настолько же все непонятно у Тарковского. Это первое. Второе, музыка, да, Майкл Джексон, легенда, звезда, но наш слушатель не понимает, с чего бы это. Не его эта музыка. Картины. «Черный квадрат». И да, моя коллега Соня подробнее про это тоже комментарий написала, но вот «Черный квадрат» — это не ее, Степан ее в этом поддерживает, не понимает, как это может считаться произведением искусства, ничего внутри это не будоражит. Ну и из той же области творчества Пабло Пикассо или Пикассо, уж на какой манер, испанский или французский, говорить, я не знаю, из Сальвадора Дали. Ну, когда глаз на ноге или ухо на руке, ну, ненормальная эта ситуация, пишет Степан. И литература «Преступление и наказание». Это ж насколько надо ненавидеть детей, чтобы включить такое произведение в школьную программу. Здесь я с вами согласна насчет «Преступления и наказания». Мне кажется, в таком возрасте, особенно нынешние дети, когда период детства пролонгирован, да, он в 14 лет, это еще не совсем, или во сколько там проходит сейчас это произведение, не знаю, но мне кажется, рановато действительно. Возможно, подобные темы обсуждать и на каких-то других более понятным детям примерам. Но вот Маргарита, нет, «Лунная соната», давайте прочитаю комментарии, она пишет, а мне нравится все, что не вписывается. Ну вот как раз-таки это пример «Лунная соната» вы делаете из современного искусства, да? То, что еще, может быть, можно отнести к категории чего-то экспериментального. То, что, как принято, знаете, есть такое клише «проверенное временем». Вот экспериментальное новое современное искусство, оно как раз-таки еще не заштамповано. И вот «Лунной сонате» оно как раз-таки и нравится. И она пишет, можно с разных сторон заходить в моменте осмысления того или иного произведения, строить гипотезы, предположения, почему автор раскрылся именно так, а не иначе. Тут, как говорится, не все нужно понимать. Иногда какая-нибудь чудаческая картина или ваза каким-то необыкновенным образом радует глаз или, наоборот, вызывает нервное подергивание. Но в любом случае эмоцию. На этом, по-моему, искусство и построено, чтобы вызывать эмоции. И «Лунная соната» прикрепила к своему комментарию две фотографии. Слушайте, по-моему, чудесные произведения искусства здесь демонстрируется. Вот я не могу понять, что это, какой-то ящик или шкаф, набитый тоже чем, не могу понять, но смотрится живенько. И вторая фотография дно кастрюль, которые подгорели, причем довольно причудливо они это смогли сделать. Что вы-то думаете, есть ли такие произведения искусства, которые вы тоже не сопереживаете им и не понимаете, почему это стало таким супер крутым?

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Trade-in, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
0: Обратная тяга.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 9279 8 911 317 9279. Вступай в наши ряды.
5: Белая

0: 50.
1: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать Havail. Комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Havail Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
5: Обратная тяга.
6: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
7: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга. На Power Hit Radio.

0: Обратная тяга продолжается. Сегодня говорим про произведение искусства, которое мы не очень-то понимаем, не сопереживаем. Видела телефонный звонок, не ответила на него, потому что видела, что трек уже заканчивается. Можно было бы поговорить в прямом эфире, если вы не против, позвоните еще раз. И именно это мы и реализуем. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Максим.
0: Максим. По дорожной обстановке, наверное, нет? Хотя это обратная тяга.
1: А я только подключился и сразу по полярным зорям еду. А там ДТП серьезное. Про это говорили, нет?
0: Ну, давайте. Полярные зори, ДТП. Где именно?
1: А после Шанхая, как ехать к КТМу? Ну, вообще там с двух сторон. Там сильная авария. Там ДПС работает. Одна машина стоит на крайней правой в одну сторону, а другую отнесло на крайнюю правую в другую сторону.
0: Понятно.
1: То есть в обе стороны затруднения, только одна полоса работает.
0: Ясно, Максим. Итак, полярные зори, движение в сторону КТМ, перекрыты две полосы, для проезда свободна только одна из них. Одна полоса, верно?
1: Ну, там посередине, да, посередине. Чуть-чуть места в притирочку, но проезжают.
0: Хорошо, Максим, но давайте уж раз вы дозвонили в студию, спрошу у вас, скажите, есть ли какие-то произведения искусства общепринятые, типа вот «Мона Лизы», «Черного квадрата», которые вам, ну, никак не откликаются, равнодушными оставляют вас?

0: А я тут недавно программу посмотрел, есть у нас в интернете, плюс-минус интересно называется. И там вот была гость в передаче, которая рассказывала про то, как вообще появились вид искусства, которое, ну, авангардизм и так далее, то, что вот люди не понимают. Это... И вот я после этого как-то по-другому стал к этому относиться. Я не смогу сейчас описать, это целая там долгая программа была про это. Вот, и то, что это все не просто так. То есть даже если мы не понимаем, это все не просто так. И даже есть картины, которые мы вроде понимаем, но у них есть второй смысл. То же самое там произведение, когда этот, за повозкой бегут крестьяне, какая у них доля, у каждой картины есть своя история. Это настолько все глубоко, и я об этом ничего не знал. Это, ну, я вообще небольшой любитель художественных, ну, произведений, вот, ну, картины имеется в виду. А тут я по-другому на это взглянул, это так глубоко и так все здорово. И есть даже вот те, которые самые дикие вот эти, то, что люди себя подвешивают, вот эти перформансы, или как они называются.
1: Все правильно,
0: у этого тоже есть смысл, да, и у этого есть, ну, как-то это было все зарождено, это все... Для тех, кто понимает, так скажем. И есть отдельная тема стоимость этих произведений, которые стоят баснословные деньги, но это вообще совершенно никак не связано с качеством произведения. Это уже больше про отмывание денег. Но это уже тоже другая передача.
1: Максим, в общем, я поняла, что вам приоткрывает произведение искусства информация, что-то вот, что туда заложено, что хотел сказать художник, какие события происходили в эпоху, когда создавалось это произведение.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да, да, да. У этого, у каждого есть своя история, и когда ты вот подходишь, да, даже, ну, в архитектуре, да, вот, ну, красивое здание, а потом ты узнаешь историю человека, который это делал, чем он вдохновлялся, и там начинаешь уже, ну, по-другому смотреть на все это.
1: Я вас
0: То
1: поняла,
0: есть
1: Максим.
0: Предыстория и контекст очень важны для художественных произведений, для искусства вообще.
1: Хорошо, Максим, спасибо, что поделились с нами. Приятного вам вечера и спасибо за информацию о том, что происходит на дорогах, ДТП на Полярных Зорях в сторону КТМ. Ну вот, видите, для нашего слушателя Максима, который регулярно звонит к нам в студию и докладывает о том, что сейчас происходит, обстановку дорожную, важно, чтобы произведение искусства несло какой-то смысл. Когда этот смысл узнаешь, оно вроде бы становится ближе, уже внутри как-то чего-то теплеет. А я хочу вернуться к «Черному квадрату». Вот Соня написала, что при каждом удобном случае говорю про квадрат Малевича. Никак не понимаю, почему это шедевр. Пожалуй, это первое, что приходит на ум. Ну и про современное искусство просто скажу, что я его частенько не понимаю. Но, возможно, во мне живет приверженец классических традиций и обрядов. Как у вас с произведениями искусства? Есть ли такие скульптура, архитектура, живопись, музыка, кинематография, театральное искусство, которое вам, ну, никак не откликается. Даже, может быть, если вы понимаете все смыслы, про это прочитали, лекцию посмотрели, а все равно оставляет равнодушным. Делитесь, делитесь, что думаете по этому поводу, оставляйте комментарии в группе ВКонтакте, либо используйте сайт и приложение, чтобы написать в студию.
2: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Там как пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
9: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
10: Папа рад, мама рада, охраняет нас армата.
11: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
12: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
13: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
14: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
15: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
14: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
16: Партнер проекта – производственная компания «Венге мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
14: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
17: Обратная тяга.
18: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролово 24А. Телефон 25 25 50.
19: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
20: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
21: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажной студии «Философия тела» «Стоун Массаж» – способ согреться и избавиться от осенней хандры. В «Золоте чартов» отправляемся в Южную Америку, в страну с населением около 13 миллионов человек, которые говорят на испанском языке, но и не забывают про коренные языки своих народов. В основном это языки кечуа и аймара. Даже не знала про существование таких. В стране нет моря, зато какие высоченные горы, и вместо моря там озеро Титикака. Культ картофеля – это государство, родина этого корнеплода. Местные жители выращивают более 250 сортов картофеля. Что по ресурсам? Страна входит в литиевый треугольник. Тоже не знала, что есть такое на свете. Да, есть и два других угла этого треугольника – Аргентина и Чили. 54% мирового запаса лития приходится вот на эти страны. Любопытно, что здесь нет фастфуда. Кафе быстрого питания не прижились, ну или почти не прижились. Местные кулинарные традиции оказались более востребованными. Основа местной кухни – это картофель, как мы уже поняли, кукуруза, мясо и всевозможные острые соусы. 60% населения – это индейцы. Это самая индейская страна Южной Америки. И здесь до сих пор жив культ матери-земли. Перед тем, как реализовать важное дело, там, не знаю, договор подписывать, начать строительство, принято задабривать эту матерь-землю, причем алкоголем. Кстати, до недавнего времени алкоголь был запрещен женщинам, но теперь уже нет. И это Боливия. В музыкальных чартах Боливии сегодня популярен Майк Познер, который спел песню про то, как ему весело на Ибице.

чартов сегодня Боливия. Там слушает песню про веселье на Ибице. Спонсор рубрики студии «Философия дела». Холодно, приходите греться. Стоун-массаж горячими камнями, возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник сил и энергии в холодное время года. Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Тяга – это уже финальный час нашего вечернего эфира. Меня зовут Мария Фрейман. Предложила сегодня обсудить произведения искусства, которые нам никак и ничем не откликаются, несмотря на то, что они признаны вот прям такими классическими, самыми важными, чтобы в своей жизни их увидеть, посмотреть, попробовать, прочитать, прогуляться, сделать на их фоне фотографию, ну и так далее. Но так бывает. Мы не обязаны чувствовать все одинаково, тем более, что искусство – это как раз-таки чувственная сфера, а не мыслительный какой-то процесс. Хотя вот в эфир в прошлом часе звонил Максим, он сказал, что произведения искусства некоторые, например, в стилистике абстракционизма, ему стали гораздо ближе, когда он стал что-то понимать про них, посмотрел программу, и там рассказали вот про смыслы, про эпоху, про новаторство, про скачок вперед семимильными шагами, ну и так далее. Согласна, что подобная информация вызывает интерес, я сама неравнодушно дышу к импрессионистам, и один из моих любимых художников – это Анри Матисс. Вы видели, наверное, его, да? У него такие безумные, он фавист, безумные какие-то краски, собранные воедино, сломанные перспективы, то, что вот с классической точки зрения, ну, вообще никак не вписывается в реальность. Но обожаю я его и все, потому что там брызги света, цвета, и вот запредельная какая-то революционная смелость писать картины именно так, а не в классической манере. Что вам в искусстве откликается, а что вы вообще никак не разделяете и не считаете чем-то шедевральным. Мари пишет, что из всех видов искусства я больше всего уважаю живопись. Где бы я ни была, всегда стараюсь посетить художественный музей. Так вот, однажды я сбежала из художественного музейной галереи в буквальном смысле этого слова. 3 этажа одного заслуженного советского художника, профессора и блокадника я не смогла там находиться ни физически, ни морально. Такую невыносимую тяжесть бытия я почувствовала на себе. Это была галерея Ильи Глазунова в Москве. Большинство полотен были мрачные, грустные, а некоторые даже и утопические. В общем, его картины впредь я обхожу стороной. Ну вот, пожалуйста. А до этого Соня нам написала, что «Черный квадрат» — это не ее. А я могу от себя еще добавить, что я, например, не очень понимаю органную музыку, мне откровенно скучно. И то же самое с джазом. Если в джазовом произведении, ну, хоть какие-то мелькают узнаваемые мной мелодии, да, вот есть произведения, сыгранные в стилистике джаза, это одно. А если это чистое произведение джаза, я вот, душа моя не доросла еще до такой высоты полета, так деликатно скажу я. Что вы думаете на эту тему? Какие произведения искусства для вас вообще не произведения? Заходите в группу ВКонтакте Пархит Радио, пишите под постом в комментариях, либо через сайт или приложение отправляйте сообщение в студию.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Пархит Радио.

0: богатство. И вот для вас это не очевидно, что такой статус и есть всеобщее поклонение, потому что не то, что вы его не разделяете, а вы просто этого не чувствуете. Так бывает. Маргарита пишет: «Обожаю читать, читаю много классической литературы. Если что-то не усваиваю с первого раза, даю произведению второй шанс через какое-то время или читаю другое произведение этого автора. Так вот, по-моему, старина Хэм переоценен. Также не понимаю величия Достоевского». Вот такое мнение. Не так давно прозвучал комментарий другого нашего слушателя, который примерно так же относится к классике, мне кажется, кинематографа отечественного, «Сталкер» и «Солярис». Вот насколько он любит литературные произведения, да, и не понимает фильмов, которые считаются классикой Тарковского. Мне, кстати, и тот, и другой, и «Солярис», и «Солярис», и «Сталкер» фильмы именно очень нравятся. А что касается этих книг, то этих книг я пока еще не прочитала. Оставляйте свои комментарии, какие произведения искусства вам не очень нравятся, не очень понятны, и вообще смотреть на них не хочется.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Помочь спасти жизни может каждый.
3: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
4: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
5: Мама, смотри, я плыву!
6: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
7: Магнитно-резонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья. Диагностический центр «МРТ-эксперт» представляет уникальный томограф последнего поколения – марки «Филлипс». Высокое качество изображений, ускоренное сканирование и повышенный комфорт для пациента. В аппарат встроен искусственный интеллект, который помогает получать изображение быстрее и анализирует данные с большей точностью. Запись по телефону 63-22-83, Коминтерна 5. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
9: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
8: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
11: Обратная тяга на Power Hit Radio.
12: Напомню слушателям о том, что на Полярных Зорях там ЧП, произошла авария, об этом нам рассказал Максим. Вот Александр не так давно прислал сообщение и видео, подтверждающее, что все по-прежнему на месте. Авария в сторону КТМ в районе ресторана «Аджика», да, и там работает уже бригада ГАИ, но проезжать нужно максимально осторожно.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт» Мурманск. Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске плюс 8 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами по области будут дожди. Ветер сильным, но утешает, что он будет теплым, южным и юго-западным. В ночные часы температура воздуха будет от 2 до 7 градусов выше 0. Днем еще теплее. Столб термометра, можно сказать, что подпрыгнет до плюс 10. В Мурманске днем тоже от 8 до 10 градусов выше 0. Ночью чуть прохладнее, в районе 5-6 градусов. Облачно и с прояснениями. Ночью дождь, а вот днем без существенных осадков. По крайней мере, так утверждает региональный гидрометцентр. Но вот другие сайты уверяют, что, скорее всего, дождь с ночи затянется и может продлиться до 10 до 11 часов запросто. Так что вполне возможно, что утром на работу будете добираться под дождем. В Мурманске сейчас плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Именно здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроены технологии искусственного интеллекта, которые помогают анализировать данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. 63-22-83 медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Обратно.

к теме этой обратной тяги стала картина, которую точно все знают, наверное, не только жители нашей страны, вообще всей планеты, да? Мона Лиза, ее загадочная улыбка, на переднем плане вот скрещенные руки, на дальнем плане такой размытый фон и дорога, уходящая вдаль. Я помню, еще в школе мы писали сочинение на эту тему, да, на Мону Лизу, что излучает ее улыбка, что она значит и так далее. Так вот, есть огромный классный комментарий от Оксаны. Она рассказывает про свое отношение к этому произведению. Пишет: «Приехала я в Лувр утром в будний день к самому открытию, чтобы без очереди. Честно сказать, на Мону Лизу даже смотреть не собиралась. Купила билет, зашла, а дальше не квест. Тебя к Лизе ведут стрелочки на стенах. Хочешь или нет, но ты туда придешь. И знаете, какое было у меня удивление? Я же уже написала, что прошла в музей без очереди. Когда по стрелочкам зашла в зал Моны, он был битком набит людьми. И под нее в Лувре выделен целый зал. Толпились, кипели, телефонами снимали. Я, конечно, сейчас скривила душой, говоря про себя одной. Я была не одна и участвовала в исполнении мечты напарницы. Поэтому с ней терпеливо протиснулась к картине. Постояли мы пару минут и ушли. Ну, Мона, ну, Лиза. Этот шедевр в музее ворует внимание посетителей у остальных экспонатов. По сути, Лувр сделали музеем одной картины. Для справедливости скажу, и про Эйфелеву башню. Моя напарница никак не хотела ее видеть, и уж тем более на нее подниматься. А я, наоборот, очень хотела, и она считала ее пошлой. Но поскольку я пошла в зал Моны, то напарница пошла со мной на Эйфелеву башню. И даже в лифте поехали на предпоследний уровень. Последний был закрыт из-за непогоды. Позже коллега призналась: была бы одна, к Эйфелевой башне и не пошла бы. Но все равно благодарна, что я ее туда затащила. Да я тоже благодарна, хоть настоящую Мону Лизу увидела. И теперь есть что рассказать. Ну, вот вам, пожалуйста, да, все с таким, ну не все, но многие с придыханием об этой картине говорят, а вот Оксану она, ну, никак не впечатлила и не впечатляет, а ее подругу, наоборот, Эйфелева башня, образ романтического Парижа, каких-то свиданий, признаний в любви, вообще никак не впечатляет. Произошел такой у Оксаны с подругой культурный обмен в Париже. Что вы думаете по поводу произведений искусства? Есть ли такие, которые вам непонятны? Вот вы не понимаете, почему все из-за них страдают, почему ломятся на эти выставки? И да, сразу хочу сказать, что я не считаю, что дело в какой-то там необразованности или что-то, потому что искусство — это в первую очередь про чувства, про чувственность, эмоции. Хотя, с другой стороны, эмоционально мы тоже можем быть не совсем, не вполне развиты. Тут как посмотреть, насколько глубоко копать, как говорится.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Trade-in, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
1: Обратная тяга.
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
5: Без возрастных ограничений.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности. Зато его знание помогает выйти из...

сегодня в обратной тяге идем против течения и сомневаемся в том, что произведения искусства цепляют всех. Ну вот нас, например, не очень и не все, и у каждого эти произведения свои. Кто-то не понимает, в чем ценность конкретного архитектурного произведения, творения, здания, там, скульптуры, картины, музыки и так далее. Ну да, мы не все объемлющие такие существа, чтобы своими чувствами и эмоциями живо, ярко, бурно реагировать абсолютно на все. Оксана пишет, я тоже пойду против течения, а именно супротив темы. Знаете, что меня действительно впечатлило? Заяц Дюрера. Это совсем небольшой рисунок, акварель 16 века. Я стояла в Альбертине и не могла насмотреться. Он, заяц, там настоящий. Вот сейчас возьмет и выпрыгнет из рамки. Вот как можно так рисовать шедевр? Мне кажется, это супер классный пример. Оксана, вы показываете, ну, я не знаю, насколько ценится, но наверняка это суперценная картина. Да, сейчас я уже показываю себя с такой стороны невежды, да, но нарисован, изображен заяц. Животное, которое мы прекрасно знаем, видим, мне кажется, там нет никакого второго, третьего, десятого потайного смысла. Просто волшебный вот этот вот визуал, который дает нам представление, что заяц настоящий. Вам даже показалось, что еще чуть-чуть он выпрыгнет из рамы этой картины. Может быть, вот так нужно относиться к искусству, когда ты смотришь, и дыхание замирает. Хотя изображено-то что-то совершенно простое, не накрученное, да, это вам не слоны на комариных ножках у, господи, Сальвадора Дали. Ну, вот такой еще пример. Приводите свои, чего вы в искусстве не понимаете. Уверяю вас, признаваться в этом, ну, совершенно не стыдно и не неловко. У нас тут на Power совершенно близкая, интимная, доверительная атмосфера.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
2: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Обратная тяга.
4: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролова 24А. Телефон 25-25-50.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Спонсор рубрики «Касание» – массажная студия «Философия тела». Найдите время только для себя. Сомова 11. В «Романти Коллекшн» у нас дебютный сингл австралийско-корейского исполнителя Кристиана Ю. Он выпущен в октябре 2020 года, так что уже 6 лет этой песни исполнилось. Называется она «Так прекрасно». И, казалось бы, про это что-то восхитительное, про зарождение чувства, но нет. На самом деле это про конец отношений. Он и она больше не будут вместе. Он говорит ей «прощай». У нас безупречный финал, и это так прекрасно. Он ее отпускает. Но отпускает ли она его? Вот вопрос.

сторону. В общем, романтика грусти. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия телом». Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои, насладитесь обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа с горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный и индивидуальный подход к каждому. 70-25-35 медицинские услуги, возможные противопоказания необходимы, консультация специалист.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка роллов и пиццы Фарфор. Сет лосось плюс угорь по суперцене. 50 кусочков 1769 рублей. В Мурманске плюс 8 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогноз. Так вот, нас ожидает облачная погода с прояснениями. Местами будет идти дождь. В Мурманске сегодня ночью с захлестом на завтрашнее утро. Не факт, что так случится. Но, по крайней мере, готовым к этому нужно быть. Ветер южный, юго-западный и сильный. В ночные часы температура воздуха будет до 7 градусов тепла, а днем еще теплее до 10. В столице Кольского Заполярья днем плюс 8-10, ночью в районе 5-6 градусов выше 0. И да, ветер у нас в городе завтра будет тоже сильным, но теплым, юго-западным. Напомню, сейчас за окном плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды – Фарфор. Не нужно выбирать. В сети «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Супер цена. 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Усипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.

2 минуты остается до конца часа. Успеваю прочитать, наверное, последний уже на сегодня комментарий. Прислал его Александр. Пишет, что тяжело идет восприятие артхаусного кино. Так называемое кино не для всех. Поэтому люблю смотреть артхаусное кино. Ничего в нем не понимать в ходе просмотра. А потом заходить на форумы, читать рецензии, где все разложено по полочкам. И потом восклицать: «А, так вот о чем фильм-то». И заново его пересматривать уже с пониманием происходящего на экране. И хочу сказать, что, Александр, у вас, видимо, много свободного времени, раз один раз посмотрели, ничего не поняли, а потом второй раз уже с смыслом, с толком, с расстановкой. Ну что ж, каждому свое, каждый отдыхает так, как ему нравится. И для новичков, тех, кто хотят погрузиться в атмосферу артхауса, в этот чудесный мир, Александр оставил там список таких вот фильмов. О, кстати, Дэвид Линч, вот я вижу, да, точно. Благодарю за участие всех, кто написали комментарии, как-то отреагировали на тему. Сегодня она была не из простых. Ну, во-первых, нужно было признаться, что я чего-то вот не понимаю, чего понимают все другие. Это всегда непросто перешагнуть через этот внутренний порог. Ну и да, говорили про произведения искусства, которые нам конкретно ничем не откликаются, но это никак не умаляет их достоинств. Это уж точно. Так что всем нам искусства много разного и самого невероятного и непонятного в том числе. Потому что чем больше таких произведений, вещей вокруг, это значит, что общество развивается, что оно не застыло в одной единой понятной форме, а движется куда-то вперед. Хотелось бы, чтобы к светлому и мирному будущему. Все. Всем желаю доброго вечера. С вами была Мария Фрейман. До свидания.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yeah. Yes. Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик» Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

0: на Power Hit Radio.
1: В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. Содействует только по будням. 21+.
2: Get the hits. Get the hits.
3: On Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: when you move like that.
1: Hey, boy.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+.
2: Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

0: Every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Джаб Джокс и это The Fade Out Vibe.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: April Girl, lift me up.

0: Radio. Power. Power. Is power. Radio. Delta. Power. Power. Yes. Yes. Power play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Today's hit music. Power Heat Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+. Today's
2: music. Best music. Hit music. Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Hit Radio. 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик «Колос» и «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power